0: Короче говоря,
1: в качестве исключения.
0: Звоните туда, куда обычно пишете. 983-510-107. Через несколько минут будет раздача большой корзины с вкусностями в нашей игре «Забег в,
1: и в ленту, ленты, и в ленту, и с лентой, и всяко сбегаем туда-сюда.
0: Всем удачи в дозвоне. 983-510-107.
1: Ну и ловите погодную информацию. Сегодня в городе осадков не ожидается, а ветер будет северный 2-7 метров в секунду. За окном плюс 17, а далее 26-28 нас с вами ожидает.
2: Прогноз погоды на радио «Ньютон» представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале «Инские холмы».
3: «Маки» – свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. «Маки» – апарты и офисы в сити-квартале «Инские холмы». «Хочу здесь жить и работать».
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: а все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут. А ты бежишь?
1: Я бегу!
2: Радио «Юнитон» и утреннее шоу «Пуш» представляют спортивно-развлекательную, аппетитно вдохновляющую игру «Забег с лентой». Генеральный партнер проекта ООО «Лента».
3: Забег с лентой в Новосибирске все ближе и ближе, друзья. 19 июля мы встречаемся на Михайловской набережной, чтобы зажечь по полной сами, с питомцами, с семьей, с поддержкой. Сейчас все расскажем, но главное – порепетировать, размяться.
4: Да, это мы умеем.
3: Разминочку
4: мы
3: сделать.
4: Мы уже несколько недель репетируем, готовимся. Все это в рамках игры «Забег с лентой» здесь в эфире радио «Юнитон». Главное было дозвониться. Сейчас можно уже не дозваниваться, потому что линия занята.
3: Да, один участник, один шанс и... На связи
4: Андрей.
3: Андрей, здравствуйте.

0: Доброе утро.
1: Добрый день, доброе утро.
2: Андрей, мы сейчас с вами обязательно поиграем, будьте на связи, а пока напомним правила игры, что сейчас будет происходить. Итак, у нас в студии действительно три дорожки.
0: Да, вот они, фрагмент дистанции, есть старт, есть финиш. Правда, на финише призы вас ждут на двух дорожках, а одна будет пустая, к сожалению, ни с чем можно остаться. Поэтому на вашу удачу надеемся и напоминаем, что на кону. От ленты, набор товаров собственной марки, соки и морсы, ароматные приправы и соусы для мясных блюд на мангале, аппетитные консервированные продукты и не только. Все это от ленты может вам достаться, если готовы, даже если Андрей не готовы, на старт. Внимание, марш! Выбирайте,
2: итак,
0: пожалуйста.
2: Андрей, какая дорожка вам сейчас приглянулась? Один, два или три?
1: Первая.
2: Итак, Андрей выбирает первую дорожку.
0: Давайте проверять.
2: Вы, кстати, можете следить за нашей трансляцией, еще раз напомним, на сайте uniton.ru и в группе ВКонтакте.
0: Ох, не знаю, Андрей, что же
2: ох,
0: что
2: Андрей,
0: же
2: Андрей,
0: с вами?
2: Возьмем сейчас вас и поздравим с победой.
0: Это победа, вы выиграли. Да, поздравляем. Ура!
2: Все получилось, Андрей. Действительно, подарки были на дорожке, которую вы выбрали. Сегодня нельзя было выбирать вторую дорожку, потому
3: да,
2: что
3: покажу.
2: Вот она была не призовой. Вот сейчас мы в трансляции это демонстрируем. Можно было выбрать первую и третью, но только в том случае, если вы хотели подарки получить. Хотя, я думаю, тот, кто дозванивается, явно их хочет заполучить.
0: Все получилось здесь и сейчас, и 19 июля тоже будет очень круто. Расскажем и напомним подробности о забеге с лентой.
2: Первый забег с лентой в Новосибирске уже совсем скоро, 19 июля на Михайловской набережной. Вас ждут дистанции для всей семьи, в том числе и для питомцев, а также фотозоны, приятные подарки от партнеров и многое другое. Начало праздника в 9:30. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте забег.лента.ком.
4: «Забег с лентой» в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта ООО «Лента».
5: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь

0: Подожди.
1: Радио. Юнитон.
2: Реклама. Айрон. Город расправляет крылья. Апартаменты с ремонтом и управлением на площади Маркса. Новая точка притяжения на левом берегу, где все работает на тебя и твою прибыль. Доходность от 840 тысяч рублей в год. Подробнее на сайте iron.rf. ОСЗ Центр левого берега. Проектная декларация на сайте наш.ром.рф. Строящийся нежилой объект, гостиница.
3: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
4: Хочу на пикник.
5: А куда поедем?
4: В Додо пиццу.
6: Додо.
7: О, вы в гости собрались? А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
8: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
7: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
9: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
10: Парилки «Быстрый разогрев». Спасибо печке ТМФ.
11: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
12: tmfdefismarket.ru.
13: Чего хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО «Фильтр». Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО «Фильтр». Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.
14: Пепперони фреш. Полный фреш от Додо пиццы.
6: Додо.
15: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
16: Башни ЕС. Вы скажете, это дорого. Да, дорого. Но давайте честно, дешевле не значит лучше. Доходные апартаменты в башнях ЕС – это не про недвижимость. Это про уверенность в будущем. Профессиональное управление федеральным оператором, сохранение капитала, стабильный ежемесячный доход. Башни ЕС. Доход для тех, кто мыслит поколениями. Застройщик ООО «СЗ «Аврора». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Учеба на паузе. А ты все еще пассажир? Лето. Не только отдыхать, но и сесть за руль самому. Автошкола «За рулем». Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате – твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «Зарулем54.ру».
18: Акция действует до 31 августа 2026 года.
19: «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
6: «Додо».
2: FM

0: в Новосибирске 9.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все. Теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.
4: Город Новосибирск.

0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте еще раз, друзья. Лето, солнце, настроение, пятница.
1: И причем, вы знаете, такое летнее настроение сегодня не жаркое. Хотя вот даже вчера многие обратили внимание, хотя и температура воздуха была не 30, да, но на солнце было прям жарко.
0: Припекает, конечно, лето продолжается.
1: Не хочешь жарко, ты уходишь в тенек, и там прям прохладно.
0: И там нормально.
1: Там прям отлично.
0: А выходишь на солнце, и припекает, и голову припекает. А чтобы не припекало, нужна кепка, шляпочка, бандана и все что угодно. Мы сегодня говорим про летние головные уборы, про ваши коллекции и отношение к ним. Кому-то надо, кто-то категорически против. Рассказывайте, делитесь впечатлениями.
1: Ну, давайте читать ваши сообщения, что вы нам пишете. Парочку мужских сообщений. Виктор нам написал: всегда кепка летом, так как я лысый. Но надо защищать, правильно. А мне интересно, вот сейчас задумалась. А лысые мужчины, они SPF-очку мажут? Ну, просто стало интересно.
0: Это следующая тема для разговора, не сегодня. Кирилл... Еще, пожалуйста, давай от тебя, и я загляну в Телеграм.
1: Кирилл написал: у меня есть панама, бейсболка и бандана. Зависит от того, где ты находишься, вот под настроением. А у вас где? Например, если вы на морюшка, то вы что надеваете? Бандану или панаму? Или вы, например, панама, она только для дачи?
0: Такие вопросы задаешь. Тебе и так Кирилл написал, что у него все есть. Ильичка, не лезь в личную жизнь. Что нам написали столько, сколько посчитали нужными. Еще, пожалуйста, сообщение из нашего телеграм-канала. Как же в плюс 30 и без чего-то для головы? Кепка имеется у нашего слушателя с атрибутикой хоккейной команды Сан-Хосе Шаркс.
1: О как!
0: С акулой и надписью. И фоточка прилагается. Посмотрите в Телеграм.
1: Ну, а мы загляните. Продолжим читать. Анастасия: если я на жаре не прикрою голову, то мне сразу плохо. Поэтому с шортами всегда кепка, с платьем-сарафаном шляпка, может быть. Так. А для чего еще нужны кепки, если летом их не носить? Конечно же, не ношу, все. Единственное, что не умею носить, это платки. Не умею их вообще завязывать так, как чтобы, ну, чтобы они выглядели красиво.
0: О, я помню, нам гид в одной стране показывал, как завязывать девочкам платочки именно вот. Чтобы красиво было.
1: Симпатично, да? А не вот эта вот морфушечка-душечка, да?
0: Ну
1: вот
0: да,
1: вот.
0: Поинтереснее есть варианты.
1: Олеся написала: у меня есть шляпа с полями. С полями, да. Не очень большая, но затеняющая лицо и, внимание, загривок. Ну так написано.
0: А поля какие у вас там, кукурузные или для гольфа?
1: Ну, кукурузная было бы удобно, да, вот так в какой-то...
0: С полями.
1: Хотя ее же сварить надо. В общем, все, фантазии прочь. Давайте посмотрим на голосование.
0: Круто, написали.
1: Оно продолжается в соцсетях. И вот на данную секунду в нашем опросе, носите ли вообще головные уборы летом. Давайте смотреть голосование, что у нас имеется по цифрам. Ну вот смотрите, в группе радио Юнитон ВКонтакте, если вы тоже, кстати, туда заглянете, не забудьте подписаться. Вот сейчас на данную секунду побеждает, что да, носят головной убор, актуально, причем 80% сказали да, сами понимаете, 20% это мы. Мы это
0: Юля.
1: Я. Ну, имеется в виду, что такие же, как я, которые не носят.
0: А, внимание, в телеграм-канале.
1: Это плохой совет, друзья, носите обязательно.
0: Там все наоборот, 35 да и 65 нет.
1: Вот это ничего себе.
0: Какие мы разные.
1: Посмотрим, что будет дальше.
0: Нажимайте на кнопку, получаем результаты, друзья. Двигаемся дальше вместе с нашим генеральным партнером лаборатории Гемотест.
1: А вот, кстати, здоровье берегите при любом раскладе. С кепкой, без кепки, оно нам нужно. И обратите внимание, до 19 июля комплекс печени и почки в Гемотест всего за 1590 рублей. Проверьте состояние желчного пузыря, поджелудочной железы, обмена веществ и баланса электролитов. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в «Гемотест». Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Если отдых, то на все 100. Самые проверенные и веселые варианты яркого времяпрепровождения прямо сейчас на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер проекта – база отдыха «Оазис» на Мраморном море. ООО «Оазис».
2: 9 часов и 10 минут уже в Новосибирске, друзья. Лето, наслаждение. Хочется почувствовать что-то новое или закрепить проверенные полезные советы и испытать их на себе. Этим и займемся в проекте «Отдых на все 100» вместе с базой отдыха «Оазис» на Мраморном озере.
3: Ну и, кстати, друзья, хотим для начала напомнить о каких-то таких моментах летних, о которых мы периодически забываем, а они ведь доставляют нам невероятное удовольствие. Ну, например, почему бы вот уже сегодня, если вы будете где-то на природе, может быть, кстати, в базу «Оазис» отправитесь, ну или где-то на даче вы будете, или просто в парке, ну почему нет, погулять босиком по траве или по песку. Ну, во-первых, говорят, это невероятно полезно для нашего здоровья. А вообще вот эта вот такая простая, почти детская идея, да, которая помогает прочувствовать лето по полной программе. Ну, в детстве же мы все время вот это бегали босиком.
2: Я не люблю по траве.
3: Я лучше
2: по песку.
3: Ну хорошо, ты выбирай песок.
2: Я как тот ежик, помнишь, бежит и хохочет, травка щекочет.
3: Нет, по травке, особенно если она, знаешь, еще с вечера с росой.
2: Ты на травушке, а я по песочку. Правда, это ощущение, когда мозг отключается и уносит тебя вот в какую-то беззаботность и отдых на все 100.
3: А еще такой, знаете, маленький лайфхак.
2: Ягода, кстати, пошла.
3: Сейчас же наступает время всяких разных ягод. Ну, во-первых, там у нас и клубника была, и все что угодно уже было. И что обычно происходит? Ты когда вот это берешь, не знаю, черную смородину рвешь, да? Или, например, клубнику берешь, или черешни вот это вот набрал.
2: Малина раздавилась
3: у тебя. Все руки в ягоде. Ты пошел, помыл с мылом руки, а они все равно у тебя вот этого прекрасного розового красного цвета. Как с этим справиться? Все очень просто.
2: Вот на самом деле, летний полезный совет.
3: Нам в помощь лимонный сок. Просто протираете лимонным соком все ваши руки, ждете буквально пару минут, все, вымыли с мылом, получаете результат чистой ладони.
2: То есть точно будет чисто. То смотри, бывает так вот, ты одно отмыл, другим заморал. Потом надо лимонный сок чем-то отмыть.
3: Ну вот ты как раз с мылом в конце помоешь.
2: А там нормально,
3: лимонный,
2: да?
3: Сок помогает. Я почему знаю этот совет и что он работает? Он работает даже с автозагаром. Ну, то есть, когда вы переборщили, девочки просто знают.
2: Мне сейчас в сторонку надо отойти, да? Давай.
3: Когда ты автозагаром где-то так переборщил, и тебе нужно его убрать, тоже лимонным соком. Он осветляет все. Оп-оп, и все нормально.
2: И поэтому даже уж оп-оп?
3: Поэтому уж с ягодными руками он точно справится.
2: Давай
3: лимонный
2: так,
3: сок, я имею в виду.
2: Пока я тут не начал продолжать тему оп-оп, отправимся на базу отдыха «Оазис» на Мраморном озере.
3: И вот там, кстати, можно осуществить и по травке погулять, ну и ягоду поесть, если нужно.
2: Да, и оп-оп.
3: Потому что нам иногда нужно просто выдохнуть, уехать туда, где вода, солнце, никуда не нужно спешить, гулять по траве, всем красота. В общем, друзья, вам прямая дорога в «Оазис» на Мраморном озере. Вас здесь ждут. Все подробности на сайте oasisnsk.rf, телефон 383-25-50.
0: Отдых на все 100 на радио «Юнитон».
1: Генеральный партнер проекта – база отдыха «Оазис» на Мраморном море. ООО «Оазис».

0: Радио Юнитон в мире погоды.
1: Добрейшего утра пятницы всем, кто слушает Радио Юнитон. Здесь первое утреннее шоу, друзья. Мы продолжаем прямой эфир. И традиционно в проекте «В мире погоды» в пятницу мы узнаем, что ждет любимый город сегодня, на выходных и даже в понедельник.
2: Начнем с дня
1: сегодняшнего.
2: Приступим
1: по порядочку. Сегодня пятница, 10 июля. В Новосибирске осадков не ожидается, и днем будет достаточно жарко. Плюс 26, плюс 28.
2: Завтра, в субботу, 11 июля.
1: Барабанные палочки.
2: Ну вот ночью, да, возможен дождь, а днем преимущественно без осадков. Плюс 23, плюс 25.
1: Дюжина.
2: В воскресенье будет
1: число.
2: Пожарче.
1: Я в лото играю, да. Видишь, сам с собой.
2: Плюс 25, плюс 27, преимущественно без осадков.
1: И чертова дюжина понедельник.
2: В понедельник мы с вами встретим новую рабочую неделю с температурой воздуха днем 26-28, тепла, без осадков.
1: Заметьте, как качественно я сбиваю вас с мыслей.
2: Умеет.
0: В мире погоды. Реклама. Опять нет места? Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
4: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
5: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в ДОДО.
6: ДОДО.
7: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
8: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Для

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Так, купальники, крем. А если дождь?
2: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро «Березовая роща». Республиканская, 12/2. Звоните 271-00-55.
3: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные аппараты.

0: оказания необходима консультация специалиста.
1: Летняя прогулка и освежающий напиток от Додо. То, что нужно.
2: Додо.
3: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Радио Юнитон.
1: За свежей музыкой в эту пятницу подходите к нам поближе, друзья. Это радио Юнитон. Пуш. Мы сейчас покажем вам песню, и вам решать, берем мы ее в эфир или нет.
2: И сегодня у нас, с одной стороны, группа, с другой стороны, известный диджей и продюсер. И вот они сделали свою, давайте так модно скажем, коллаборацию музыкальную,
1: дуэт,
2: творческую.
1: Дуэт.
2: Говоря по-русски, да. Так вот, это группа Five Star Family, та самая, которая пела «Я буду». Для тебя, твоей малышкой.
1: Ну, я ждал твоего продолжения. Было бы странно, если бы я продолжил этот текст.
2: Так вот, группа Five Star Family, все мы ее знаем. А Фарго, на самом деле, это невероятно известный человек, который в том числе соавтор песен «Зиверт», который является мультиплатиновым продюсером. А это о многом говорит.
1: А у него где платина? В каком месте? На зубах?
2: Номинант Грэмми, между прочим.
1: В кольцо у него платина.
2: В общем, друзья, прямо сейчас послушаем новую песню, которая называется «Перемотай». Она достаточно бодрая и абсолютно новинка.
1: И абсолютно подходит к нашему выбору, к вашему выбору. Перематываем или оставляем? Чтобы вникнуть в этот материал, у вас будет 2 минуты и 50 секунд. А как голосовать, напомним.
2: Вы пишете свою реакцию. Плюсы, минусы, лайки, дизлайки словами к нам в Макс или Телеграм на номер 8-983-510-107. Пока звучит песня, реагируйте. Ну а что касается содержания этого трека, это вообще-то про серьезные чувства, которые уже, ну, все, прошли, к сожалению. Ну, вернее, их хотелось бы восстановить, но что-то идет не так. Вот
1: Юля,
2: иногда хочется перемотать назад пленочку и начать все заново.
1: Юля пыталась передать вам
2: краткое содержание песни.
1: Да, содержание простой русской поговорки «Прошла любовь». Завяли помидоры.
2: Ну, люди хотят перемотать пленочку назад.
1: В данном случае перемотай. Перемотается или нет эта пленка назад и будет играть регулярно в нашем эфире, вам лишать. Давайте слушать и голосовать. Номер для связи напомним. Встречайте Five Star Family и Фарго. Перемотай.
0: 8-983-510-107.

0: 9.32 уже в Новосибирске. Абсолютная музыкальная новинка в нашем эфире прозвучала. Группа Five Star Family и Fargo. Перемотай. Считаем голоса.
1: Давайте все изучили, все ваши комментарии, все ваши плюсики и минусики. И с небольшим перевесом.
0: Там все-таки такие разные эмоции.
1: Разные были мнения.
0: Были фразы «вообще нет», а следом «да, просто да».
1: Но, друзья, все-таки небольшой перевес. Есть 57% проголосовали за эту песню.
0: Но на тоненького заскакивает Five Star Family и Fargo в наш эфир. Слушать будем обязательно. Но для тех, кого эта музыка не зацепила, не попала в сердечко, мы что-то новенькое обязательно придумаем, покажем. Но и
1: но
0: может
1: уже
0: быть,
1: понедельник.
0: Да. А по поводу вот данного решения, может, стерпится, слюбится. Ну,
1: еще, может, пару раз послушать,
0: да,
1: и будет
0: и
1: хорошо.
0: Зайдет.
2: Очумелые ушки в первом утреннем шоу на радио Юнитон.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Уже 9:36 в Новосибирске. Друзья, еще раз о погоде напомним. Что ждет нас в эту пятницу? 10 июля тучи ушли, о себе не напомнят. День пройдет без осадков, но с северным ветром, вот оттуда и утренняя прохлада. Без осадков пятница, обещают синоптики. Ветер северный 2-7 метров в секунду, тоже они же нам написали. А еще сообщают, что днем в Новосибирске будет 26-28 градусов тепла.
2: Ну сейчас мы уже постепенно подбегаем, подпрыгиваем, подползаем практически уже к 20 градусам, на солнышке уже прям совсем скоро будет жарко.
1: Ну, так оно и есть. В любом случае, наслаждаемся пятницей и строим планы на выходные вместе с первым утренним шоу.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: онлайн-музыкальных платформ гоняет по кругу.
1: На повторе. То есть те самые песни и исполнители, которые мы готовы включать снова и
0: прям
1: снова.
0: Прям интересненько. И, кстати, один трек не совсем часто звучащий в нашем эфире. Мы сейчас тоже поставим.
1: Я бы даже сказала, крайне редко звучащий в нашем эфире.
0: Организуем.
1: Ну, давайте по порядку. Начнем с жанров. У россиян спрашивали... Какой жанр выкрутить на повторе?
0: Какую
1: треки
0: музыку,
1: из каких жанров? Итак, первое место, ну, логично, поп-музыка первое место занимает.
0: Лед в отрыв ушло.
1: Второе место занимает рэпчик.
0: И?
1: Ну и третье место с разницей в 2%. Ну, практически рокчик.
0: Рэпчик и рокчик. Поп, рэп, рок. Вот такая тройка лидеров жанров. А что касается исполнителей и конкретных треков, давайте по ним пробежимся.
1: Ну, давайте. Тут вообще, на самом деле, удивительно. Но с первым местом все ясно, и со вторым даже тоже. Баста.
0: По исполнителям.
1: Понимаем,
0: идет, да?
1: Да?
0: Баста лидер, далее.
1: Анна Асти.
0: А вот с третьим местом я удивлен.
1: Третье место — это Вячеслав Бутусов.
0: Я обожаю Бутусова и группа Nautilus Pompilius.
1: Это вообще удивительно.
0: Ну, прям да.
1: Ну, а что касается топ-3 песен, которые готовы слушатели онлайн-платформ гонять на повторе, это «Кукла колдуна», «Король и шут». Это «Поезда» Жени Трофимова и группы «Комната культуры».
0: Прикольно.
1: И трек Джигана, Асти и Нилетто «Худи».
0: Вот такой он рейтинг. Ну, «Худи» так «Худи».
1: Давайте.
2: Все тип-топ.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Быстроном снижает цены.
2: Только с 23 июня по 20 июля 2026 года мука «Алейка» пшеничная, высший сорт, 1 килограмм по 44,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
1: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
3: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
4: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Какие планы на лето?
6: Грандиозные. Проведу его с Додо.
7: Додо.
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
10: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
11: Работа работой, а пицца по расписанию.
7: Да-да.
12: От жара в бане покраснев, хвалю я печку ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской, 19/1.
13: tmfdefismarket.ru.
14: Хочешь, загадаю загадку?
15: Давай.
14: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
15: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Great Park на Петухово 2/3 и ощутите лично.
14: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
15: Приезжайте в Great Park на Петухово 2/3. Звоните 200-35-45.
16: Додо Пицца. Просто потому, что хочется.
7: Додо.
17: FM

0: Первое утреннее шоу здесь на радио «Юнитон» заканчивает эфирную трудовую неделю. Ну, дальше наши коллеги будут вас развлекать музыкой и настроением перед достаточно теплыми и солнечными выходными. Мы сегодня решили поговорить про головные уборы летом.
1: Ну и выясняем вообще, в принципе, вы носите их или нет. Если носите, то что именно? Давайте еще парочку ваших сообщений и будем смотреть на голосование. Юля написала: «Мне вообще не идут никакие головные уборы, но этим летом решила попробовать». И нам фотографию прислала Юля. Это, ну, бандана такая.
2: Ну, хорошо.
1: Ну, хорошо, Юль, вы на себя
2: либо
1: наговариваете.
2: Либо платочек так красиво завязали. Да
1: вы
2: классно
1: на себя
2: все.
1: Наговариваете.
2: На комплименты напрашивайтесь,
1: да,
2: вы великолепны.
1: Да, я согласна. Давайте еще одно сообщение. Оно от нашей слушательницы прилетело. Зовут ее Кристина.
0: Так, что пишет Кристина?
1: Она без кепки никуда. Никуда.
2: И дома вот, в жару лежит с полотенцем на голове,
1: да,
2: мокрым.
1: И вот даже нам прислала фотографию. Она купила кепку на Алтае в прошлом году. Вы можете тоже зайти, друзья, посмотреть в Телеграм, посмотреть на эту самую алтайскую кепочку.
0: Раньше любила Кристина шляпки, но что-то пошло не так.
1: И кепки оказались, видимо, комфортнее, удобнее, ну или, просто, или симпатичнее.
0: По-прежнему из ваших историй, они тоже доступны для просмотра. Лидирует у нас Александр, да, у него 100 кепок в коллекции.
1: 100!
0: В гардеробе, как это назвать? Где-то хранится, где их хранить, чтобы они же все не помялись, все четенько было. И как ее потом выбрать, ту самую,
1: да,
0: из 100?
1: Это вообще... Ну и давайте посмотрим на голосование.
0: Так,
1: 61% на вопрос, носите ли летний головной убор, сказали нет. Ну и, соответственно, 39% сказали
0: но
1: да.
0: Но это в Телеграм-канале, а ВКонтакте, наоборот, лидируют те, кто да. И в целом, получается, 50 на 50. Классно я выкрутился, да?
1: Как-то, знаешь, она победила дружба.
0: Да точно. Кому надо, тот носит, кому не надо, тот не носит.
1: Просто если на солнце, правда, берегите себя, не перегревайтесь. Ну и если что... Вы нам в понедельник расскажете, как провели вот эти прекрасные летние выходные.
0: Выходные будут насыщенными, друзья. Город наполнен событиями. И именно там мы с вами встретимся сегодня и завтра. Ну а что касается эфира, то, конечно же, Пуш прощается до понедельника. Не проспите, не опаздывайте. В 6.55 стартуем уже через пару дней. Ну а на этой неделе и на сегодня наш ансамбль с вами прощается. До новых творческих встреч. Юлия Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем Пуш.
1: Счастливо.

0: Куш. Включаемся в новый день.
1: Включаемся в новый день.
2: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
3: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
2: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Новосибирске 10.00.
1: FM 107. Слушай первым.
0: Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации «Радио Юнито» начинает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Сибирский кольцевой источник фотонов в Наукограде Кольцово построен. Вчера Ростехнадзор выдал заключение о соответствии СКИФа всем параметрам и требованиям, сообщил губернатор Андрей Травников. Добавлю, что в центре в ближайшие 10 лет собираются создать 30 экспериментальных станций. По словам главы Миноборнауки России Валерия Фалькова, оборудование для 7 уже полностью изготовлено. Частный сектор благоустраивают в Центральном округе Новосибирска. Как сообщили в мэрии, привели в порядок 3 улицы в железнодорожном районе. Убрали мусор, обрезали аварийные деревья, ямы засыпали асфальтовым гранулятом. Ранее в администрации Центрального округа зарегистрировали обращение жителей этих улиц о ненормативном состоянии дорог. Отказаться от купания в водоемах с утками просят новосибирцев санитарные врачи. Информагентство «Новосибирск» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора передает, что стоячие пресные водоемы с большим количеством пернатых могут быть опасны для человека. Птицы разносят церкориальный дерматит, который еще называют зудом купальщика. Риск заражения особенно высок в хорошо прогретых заводях со стоячей водой и на мелководье. Рыбный выпускной устроили новосибирские теплоэнергетики. Как сообщили в СГК, по инициативе компании специалисты рыборазводного пункта выпустили в Обь краснокнижную нельму. В свободное плавание отправились более 2000 мальков. Им предстоит вырасти в несколько тысяч раз. Взрослая нельма может весить от 5 до 10 килограммов. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 28. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

Для шашлыка из свинины нам понадобится лук, уксус, соль, перец и клубника. Так, стоп, лишний ингредиент. Угадали какой? Проверяем рецепты в новой игре «Вкусная логика» на радио Юнитон. Каждый будний день в 18:40 слушайте задания ведущих и запоминайте ингредиенты. Один продукт точно лишний. Отправляйте варианты ответов в Макс Радио Юнитон. Самый быстрый получит крутые подарки. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама.
2: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
3: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
2: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй.
4: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик, а так хочется свою особенную кухню.
5: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310 12 28.
6: Можно и до свадьбы. Букет Си.
7: Привет! Как настроение?
8: Безумное!
7: Как аппетит?
8: Еще безумнее!
7: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
9: Остановись! Этот момент больше не повторится. Запоминай. Солнце. Арки. Город. Семья. Кварталы Немировича 2. Эстетичные квартиры на левом берегу, где хочется фотографировать глазами каждое мгновение. Цветущий двор с променадом, арочная архитектура и видовые хай-флеты со вторым светом. Кварталы Немировича 2. Видеть больше.
10: Застройщик ООО «СЗ Кварталы Немировича 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Потолки, натяжные потолки. Надо в «Версус» позвонить.
12: Кстати, надо в «Версус» позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
13: Потолки «Версус» для тех, кто ценит качество. Телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
14: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
15: Ты опять за спину держишься?
16: Да, отпустит, как всегда.
15: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
17: Клиника блокада боли. Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой «Солнечный день»?
20: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар» – дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. «Пульсар». Живите так, как вы действительно хотите.
21: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
23: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северный, едва 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, Макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

Айрон. Город расправляет крылья. Квартал на площади Маркса, который навсегда изменит левый берег. 8 зданий, где жизнь, работа и развлечения собраны в одном месте. Апартаменты с ремонтом и управлением от 6 миллионов 740 тысяч рублей. Подробнее на сайте iron.rf. ОСС «Центр левого берега». Проектная декларация на сайте наш.iron.rf. Строящийся нежилой объект. Гостиница.

0: рынке посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
3: Достойны даже королев. Камины марки ТМФ.
4: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
3: tmfdefismarket.ru.
5: Чтоб топливо не ело. Чтоб мотор как часы.
3: Чтоб не ехало, а летело.
6: Чтоб залил и забыл.
7: СТО «Фильтр» – сеть станций техобслуживания любых автомобилей. Звоните 304-77-77. Моторные масла премиального качества для легковых и грузовых автомобилей. При покупке масла в СТО «Фильтр» замена бесплатна. Все материалы в наличии. Гарантия на работы и материалы. Звоните 304-77-77. СТО «Фильтр» – движущая сила вашего автомобиля.
8: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
9: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Гипермаркет низких цен «Маяк». Набор цветных карандашей 12 штук, 24 цвета, 94,90. Тетрадь 48 листов, клетка 22,90. Тетрадь 80 листов, клетка 59,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
13: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
14: В центре стоматологии «Белой аптеки».
15: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Шикарный антураж, изящный интерьер.

0: Галущика 1А.
1: Для зрителей старше 18 лет.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 11.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
2: Почему летом так тянет на юг? Потому что на юге Новосибирска действительно много солнца и море места. В просторном зеленом микрорайоне Фламинго лето в удовольствие, даже если проводишь его в городе. Микрорайон Фламинго. Квартиры в сданных домах с отделкой под ключ. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
0: Радио «Юнитон». Новости.
3: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Два ключевых перекрестка на Немировича-Данченко в Новосибирске отремонтируют до конца июля. Как сообщили в мэрии, сейчас меняют дорожное полотно на пересечениях с улицами Станиславского и Сибиряков-Гвардейцев. И, кроме того, укладывают новый асфальт на участке от Станиславского до Косточева. Всего в этом году в нашем городе отремонтируют 34 участка магистралей. 15 объектов уже сдали. Технологию плавающих колодцев впервые используют в этом году при ремонте дорог в Новосибирске. Их обустраивают до асфальтирования. При таком подходе колодец поднимают как телескоп и выравнивают, когда укладывают покрытие дороги. В этом случае, по словам специалистов, выдалбливать колодцы и заливать их бетоном или другими смесями не требуется. На сегодня установили около сотни плавающих колодцев. Стоимость одного дня путешествия по России определили сервисы 2GIS и Отелло. В расчет включили ночь в гостинице и два приема пищи в заведениях общепита. Оказалось, что средняя стоимость одного дня турпоездки этим летом составляет 7900 рублей. Дешевле всего обойдется день в Астрахани, Барнауле и Кемерове. Потребуется меньше 6000, а максимальные затраты свыше 10000 рублей ожидают тех, кто хочет отправиться в Петропавловск, Камчатский, Нижний Новгород и Псков. Сезон сбора малины начался в лесах и на огородах Новосибирской области. «Комсомольская правда» пишет, что жара негативно на кусты не повлияла, ягоды много. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 28. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио «Юнитон». Новости. Радио «Юнитон». Радио нашего города. Новосибирск.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Друзья, всем большой привет! Дарья Макарова с вами. И в этом выпуске программы «Вот это поворот» расскажу, как житель одного британского города Норридж по имени Колин Джонс недавно установил мировой рекорд, проведя 4 дня и 9 часов в ванне, наполненной печеной фасолью. По словам Джонса, для того, чтобы заполнить ванну, понадобилось более 1500 банок консервированной фасоли. «Я буквально маринуюсь», — пошутил мужчина. Джонсу было разрешено покидать ванну только на 30 минут в день. Рекордсмен намерен превзойти достижение, которое было установлено более 40 лет назад. Наш герой решил установить такой необычный рекорд для того, чтобы собрать средства для благотворительного проекта.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: на все 107. Сразу после рекламы. Реклама.
1: Так хочется на природу. Туда, где бирюзовая вода, сосны до неба и лето, как на открытке.
2: Тогда тебе в Оазис, на базу отдыха в Караканском Бару. Панорамные домики с видом на озеро, пляжный клуб, гастробар, баня с купелью, сапы и катамараны. А для детей – Академия лесных приключений.
1: Поехали!
2: Бронируйте 383-25-50. oasisnsk.rf.
3: Оазис, Новосибирск. УКМ 121-540-001-1760.
4: Подарил и порядок. Букет СИП.
1: Хочешь, загадаю загадку?
5: Давай.
1: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
5: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт-парк на Петухово 2/3 и ощутите лично.
1: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
5: Приезжайте в Грейт-парк на Петухово 2/3. Звоните 200-35-45.
6: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Ависмед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Ависмед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Учеба на паузе, а ты все еще пассажир?
3: Лето.
2: Не только отдыхать, но и сесть за руль самому. Автошкола «За рулем». Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «Зарулем54.ру».
4: Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
6: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
7: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, Соловушка, ты где это зубы вставил?
8: В центре стоматологии «Белой аптеки».
9: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

знаешь, внутри так пусто без тебя, так тихо. Иногда мне кажется, что я не справлюсь с этим. Но когда я слышу твой голос, все вокруг как будто не существует. Мне кажется, я люблю тебя.

0: с ведущими и получайте отличные подарки. Генеральный партнер проекта ООО «Лента».
1: I'm sorry, listen, I'm gonna be late tonight, so don't stay up and wait for me, okay?
2: Where are you?

0: Юнитон. Реклама.
1: Опять нет места?
2: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ваша кожа – это ваша история. Но даже хорошие истории требуют грамотного редактора. Мы подбираем ключ к вашей уникальной красоте. Возрастные изменения, последствия акне, пигментация или сосудистая сетка – для каждого свой протокол лечения. От щадящей аппаратики до точных инъекций. Эстет Нова на Романова – место, где медицина встречает красоту. estetnova.ru. Запишитесь прямо сейчас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
2: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит! Безлимит развлечений! Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей!
5: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь!
4: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи! Играй!
6: Мира суету презрев, парюсь с печкой ТМФ.
7: Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской, 19/1.
8: tmfdefismarket.ru.
9: Ты опять за спину держишься?
10: Да, отпустит, как всегда.
9: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
11: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
14: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске полдень.
1: FM 107. Слушай первым.
0: Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации «Радио Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Региональные власти призывают новосибирцев пересесть на общественный транспорт, а компании перейти на удаленку из-за нехватки топлива. Рекомендации содержатся в постановлении о введении режима повышенной готовности. Оно опубликовано на официальном сайте правительства Новосибирской области. Документ подписал исполняющий обязанности губернатора Константин Хальзов позавчера. Трамваи по улице Блюхера в Новосибирске не будут ходить в течение 2 суток. Как сообщили в мэрии, это связано с ремонтом теплосети на Космической. Ограничение начнет действовать уже сегодня в 19 часов. Вновь пустят трамваи по Блюхера в ближайший понедельник. На время работ полностью отменят маршрут номер 8. Он соединяет Чистую Слободу с улицей Титова. А номера 15 и 18 будут ходить от площади Маркса до Бугуринской рощи и Советского шоссе соответственно. 128 автомобилей сгорели в Новосибирске с начала года. Департамент по чрезвычайным ситуациям напоминает, что есть алгоритм действий при пожаре и после его ликвидации. Его можно найти на официальном сайте Новосибирска. Добавлю, что по данным МЧС, аномально жаркая погода с температурой плюс 30 и выше сохранится местами по области до следующей пятницы. Систему, предсказывающую загрузку парковок, разработали ученые Пермского политехнического университета. ТАСС передает, что ее предлагают использовать на этапе проектирования пространств. Программа по интенсивности движения на прилегающих дорогах с высокой точностью рассчитывает, сколько мест действительно потребуется в зависимости от сезона и дня недели. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 28. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Надо приемник включить.
1: И что ты хочешь услышать так рано?
0: Пуш.
1: Что?
2: Пуш. Говорю по буквам. Пора. Уже 6.55.
3: Пуш. Пуш. Пуш. Начинаем новый день раньше всех. Первое утреннее шоу на радио Юнитон. Ежедневно по будням в 6.55.
4: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача. Если

0: на все 107. Сразу после рекламы. Реклама.
1: Видеть больше огней города, солнечного света, красок природы во дворе. Видеть больше значит жить в кварталах Немировича 2. Эстетичные квартиры на левом берегу, цветущий двор с променадом, арочная архитектура и видовые хай-флеты со вторым светом. Кварталы Немировича 2. Видеть больше.
2: Застройщик ООО «СЗ Кварталы Немировича 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочу на пикник!
4: А куда поедем?
3: В Додо пиццу!
5: Додо!
6: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от «Версус», за качество можешь быть спокоен. «Версус». Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
7: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
8: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
9: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: «Пепперони фреш». Полный фреш от «Додо пиццы».
5: «Додо».
11: О, вы в гости собрались? А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
12: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
11: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
13: Так, купальники, крем. А если дождь?
14: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро «Березовая роща». Республиканская, 12/2. Звоните 271-00-55.
15: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик, а так хочется свою особенную кухню.
16: «Фабрика 54 кухни» сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310-12-28.
17: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски «Сочный гриль» «Папа может» за килограмм 329,90. Уголь древесный 20 литров 159,90. Кофе растворимый «Черная карта эксклюзив Бразилия» 190 граммов 469,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
18: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
19: Прием врача-педиатра в «Ависмед». 2500 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
21: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
5: «Додо».
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: МАКИ. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. МАКИ. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
2: Слышал что-нибудь про Додо?
3: Чувак, да это ж моя любимая пицца!
4: Додо!
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйтесь старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Приятно и на работе. Букет «Сим».
7: Привет! Как настроение?
8: Безумное!
7: Как аппетит?
8: Еще безумнее!
7: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо!

0: 38 390 рублей. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очная, очно-заочная, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Прописал мне терапевт: парься с печкой ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
3: tmfdefismarket.ru. Летняя прогулка и освежающий напиток от Додо. То, что нужно. Додо.
4: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс. Создан в Корее. Работает в России.
5: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 13.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
2: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
0: Радио «Юнитон». Новости.
3: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Сибирский кольцевой источник фотонов в Наукограде Кольцово построен. Вчера Ростехнадзор выдал заключение о соответствии СКИФа всем параметрам и требованиям, сообщил губернатор Андрей Травников. Добавлю, что в центре в ближайшие 10 лет собираются создать 30 экспериментальных станций. По словам главы Миноборнауки России Валерия Фалькова, оборудование для 7 уже полностью изготовлено. В этом году при ремонте дорог в Новосибирске впервые применяют технологию плавающих колодцев. Их обустраивают до асфальтирования. При таком подходе колодец поднимают как телескоп и выравнивают, когда укладывают покрытие дороги. В этом случае, по словам специалистов, выдалбливать колодцы и заливать их бетоном или другими смесями не требуется. На сегодня установили около 100 плавающих колодцев. Отказаться от купания в водоемах с утками просят новосибирцев санитарные врачи. Информагентство «Новосибирск» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора передает, что стоячие пресные водоемы с большим количеством пернатых могут быть опасны для человека. Птицы разносят циркореальный дерматит, который еще называют зудом купальщика. Риск заражения особенно высок в хорошо прогретых заводях со стоячей водой и на мелководье. Рыбный выпускной устроили новосибирские теплоэнергетики. Как сообщили в СГК, по инициативе компании специалисты рыборазводного пункта выпустили в Обь краснокнижную нельму. В свободное плавание отправились более 2000 мальков. Им предстоит вырасти в несколько тысяч раз. Взрослая нельма может весить от 5 до 10 килограммов. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 28. И пока это все новости. Следующий выпуск через час.
0: Радио «Юнитон». Новости. Радио «Юнитон». Радио нашего города. Новосибирск.

Тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21:00. Слушайте и вспоминайте с «Ка».

0: на все 107.
1: Сразу после рекламы.
2: Реклама.
3: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
4: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Работа работой, а пицца по расписанию.
6: Да-да.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Быстроном снижает цены.
2: Только с 23 июня по 20 июля 2026 года говядина тушеная Орск. ГОСТ 338 грамм по 167,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты билет докупателя. Подробности в магазинах.
1: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
3: Можно и без повода. Букет СИМ.
4: Додо пицца. Просто потому, что хочется.
5: Додо.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
2: Учеба на паузе.
3: А ты все еще пассажир?
2: Лето.
3: Не только отдыхать, но и сесть за руль самому.
2: Автошкола «За рулем».
3: Обучение на категорию А и Б.
2: На механике или автомате — твой выбор.
3: И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы».
2: Автошкола «За рулем».
3: Сайт зарулем54.ру.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Пепперони фреш. Полный фреш от «Додо пиццы».
6: «Додо».
7: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
8: В центре стоматологии «Белой аптеки».
9: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: себе не можете, что же было раньше, когда шоу «Пуш» еще не было?
1: А мы ответим. Раньше
0: было позже. Ежедневно по будням. Первое утреннее шоу «Пуш».
2: В 6.55 на радио Юнитон.
0: «Пуш».
3: Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
4: Я

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
3: Хочу на пикник!
4: А куда поедем?
3: В Додо пиццу!
5: Додо!
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля по промокоду ЮНИТОН. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
1: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
3: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд. Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Додо пицца». Все до последнего кусочка.
4: «Додо». Ты опять за спину держишься?
5: Да, отпустит, как всегда.
4: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
6: Клиника блокада боли. Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Новосибирский НИИТО имени Цевьяна стал Национальным медицинским исследовательским центром. Соответствующее распоряжение подписано в правительстве. Как отмечает пресс-служба учреждения, получение такого статуса – это признание особого уровня компетенций института. Среди них длительный опыт работы в профильной области, активная научная деятельность, реализация собственных исследовательских проектов и другие показатели эффективности. Трамваи по улице Блюхера в Новосибирске двое суток ходить не будут. Как сообщили в мэрии, это связано с ремонтом теплотрассы на Космической. Ограничение начнет действовать сегодня в 19 часов, а пустят трамваи в ближайший понедельник. На время работ полностью отменят маршрут номер 8. 15 и 18 будут ходить от площади Маркса до Бугринской рощи и Советского шоссе соответственно. Российские рестораторы стали активно пересматривать меню на фоне растущих издержек, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. Часть заведений сократила ассортимент блюд примерно на 17-20%. В начале года была отмечена крупнейшая волна закрытий ресторанов и баров со времен пандемии. Главными причинами эксперты называли повышение ставки НДС с 20 до 22%, увеличение арендной платы и сокращение спроса. Российские первоклассники с нового учебного года выполнять домашние задания не будут. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо Минпросвещения. В документе указано, что обучение в первом классе будет проводиться только на уроках. Ранее действовали рекомендации, допускавшие постепенное введение домашних заданий с общим объемом не более 1 часа в день. Теперь это положение отменено. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 22-24 градуса выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

Тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21:00. Слушайте и вспоминайте с командой.

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. Гипермаркет низких цен «Маяк». Эмаль акриловая универсальная «Шелтон» 520 мл 224,90. Газ универсальный всесезонный 220 граммов 64,90. Щипа для копчения яблони 3 литра 144,90. Держим курс на «Маяк». Петухова 8.
2: Парилки «Быстрый разогрев». Спасибо печке ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
3: tmfdefismarket.ru.
4: Слышал что-нибудь про Додо?
5: Чувак, да это ж моя любимая пицца!
6: Додо.
7: Здорово и в ресторане. Букетси.
8: Так хочется на природу, туда, где бирюзовая вода, сосны до неба и лето, как на открытке.
9: Тогда тебе в Оазис, на базу отдыха в Караканском Бару. Панорамные домики с видом на озеро, пляжный клуб, гастробар, баня с купелью, сапы и катамараны. А для детей – Академия лесных приключений.
8: Поехали!
9: Бронируйте 383-25-50. oasisnsk.rf. Оазис, Новосибирск, УКРН 121-540-01-1760.
10: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
11: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Летняя прогулка и освежающий напиток от Додо. То, что нужно.
6: Додо.
13: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
14: Чего хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО «Фильтр». Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО «Фильтр». Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.
15: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
16: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
15: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
17: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Так, купить рюкзак, примерить кеды. О, сходить в Додо!
6: Додо!
19: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05. 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске кратковременный дождь, гроза, ветер северный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 22-24 градуса выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, Макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: О, эти автомобили! Они окружают нас везде. Возле офиса на работе, под окном возле дома, по дороге в магазин и на стоянке у магазина. А хорошо ли вы знаете тех, кто вас окружает? Сможете определить марку автомобиля по пассажирской двери, по боковому зеркалу или заднему бамперу? Проверьте свои силы в игре «Автомания».
1: Генеральный партнер игры ООО «Прадо». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».

0: торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
1: Какие планы на лето?
2: Грандиозные! Проведу его с Додо!
3: Додо!
4: Есть места, где чувствуешь будущее. И такое место в Новосибирске есть. Айрон. Город расправляет крылья. Квартал, который навсегда изменит Левый берег. Апартаменты и офисы на площади Маркса от 4 миллионов 790 тысяч рублей. Подробнее на сайте iron.rf.
5: ОСС «Центр Левого берега». Правильная декларация на сайте наш.com.rf. Строящийся нежилой объект, гостиница.
6: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
7: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик, а так хочется свою особенную кухню.
8: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни.
9: 310 12 28.
10: Ваша кожа – это ваша история, но даже хорошие истории требуют грамотного редактора. Мы подбираем ключ к вашей уникальной красоте. Возрастные изменения, последствия акне, пигментация или сосудистая сетка – для каждого свой протокол лечения. От щадящей аппаратики до точных инъекций. Эстет Нова на Романова – место, где медицина встречает красоту. estetnova.ru. Запишитесь прямо сейчас.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Работа работой, а пицца по расписанию.
3: Да-да.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Привет! Как настроение?
2: Безумное!
1: Как аппетит?
2: Еще безумнее!
1: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
3: С кем натягивать потолок? Конечно, с Версусом. Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. Версус. Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
4: Додо пицца. Просто потому, что хочется.
5: Додо.
6: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все, теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ОСЗ «Новосибирский квартал». Дома сданы.
4: Город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
5: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Рыбный выпускной устроили новосибирские теплоэнергетики. Как сообщили в СГК, по инициативе компании специалисты рыборазводного пункта выпустили в Обь краснокнижную нельму. В свободное плавание отправились более 2000 мальков. Им предстоит вырасти в несколько тысяч раз. Взрослая нельма может весить от 5 до 10 килограммов. Госстандарт на русскую кухню создают в России. В него планируют включить примерно 260 блюд. 133 уникальных рецепта уже согласованы. Над формированием перечня совместно работают рестораторы, повара и историки. По словам представителя Минпромторга, создание национального гастрономического бренда финиширует в обозримые сроки. Самый большой в мире бумажный самолетик построили в Италии. Он уже занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Как сообщает РБК, размах крыльев конструкции превысил 20 метров. Во время испытаний самолет пролетел 59 метров. На разработку модели ушло несколько лет. Хоккейный клуб «Сибирь» заключил пробный контракт с нападающим Егором Бабенко. 29-летний форвард – воспитанник тюменского хоккея и за свою карьеру успел поиграть за добрый десяток команд. В континентальной хоккейной лиге на счету Бабенко 171 проведенный матч и 36 набранных очков по системе «Гол плюс пас». В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер северный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 22-24 градуса выше 0. И пока это все новости, встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости. Радио «Юнитон». Радио нашего города. Новосибирск. Новосибирск. Новосибирск. 107 FM.
6: Радио. Радио. «Юнитон». Two ships in the night.

Для шашлыка из свинины нам понадобится лук, уксус, соль, перец и клубника. Так, стоп, лишний ингредиент. Угадали какой? Проверяем рецепты в новой игре «Вкусная логика» на радио Юнитон. Каждый будний день в 18:40 слушайте задания ведущих и запоминайте ингредиенты. Один продукт точно лишний. Отправляйте варианты ответов в Макс Радио Юнитон. Самый быстрый получит крутые подарки. Генеральный партнер проекта — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама.
2: Выбирайте лучшее. Выбирайте Керхер. Мини-мойка Керхер К5 Компакт.

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Быстроном снижает цены.
2: Только с 23 июня по 20 июля 2026 года рис «Агромастер» круглозерный 800 грамм по 69,99.
3: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до купателя». Подробности в магазинах.
1: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
4: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
5: Так, купальники, крем. А если дождь?
6: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро «Березовая роща». Республиканская, 12/2. Звоните 271-00-55.
7: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-00-00. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-00-00. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-00-00.

0: Пассажир.
1: Лето.
0: Не только отдыхать, но и сесть за руль самому.
1: Автошкола «За рулем». Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «Зарулем54.ру». Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, Соловушка, ты где это зубы вставил?
3: В центре стоматологии Белой аптеки.
4: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске кратковременный дождь, гроза, ветер северный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 22-24 градуса выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Музыка загружена. Игры придуманы. Призы заряжены. Хорошие новости. Полный бак. Начинаем обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Пуш!
1: Первое утреннее шоу «Пуш». Ежедневно по будням без 5-7 на радио «Юнитон». Поднимаем настроение на орбитальный уровень.
2: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача. I'm trying.

0: Опять нет места?
1: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Можно и до свадьбы. Букетси. Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
4: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
5: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
4: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи! Играй!
6: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
7: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, в СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
8: Хочешь, загадаю загадку?
9: Давай.
8: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
9: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Great Park на Петухово 2/3 и ощутите лично.
8: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
9: Приезжайте в Great Park на Петухово 2/3. Звоните 200 ровно

0: 35-45.
1: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
2: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Метапроектная декларация» на сайте наш.дом.рф.
3: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
5: Радио «Юнитон». Только хиты. Только хиты. 100%.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирск вновь может прийти смог от лесных пожаров в Томской области. Как рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре, дело в перемене направления ветра, вызванной холодным антициклоном на севере Западной Сибири. Ранее, во второй половине июня, Новосибирскую область накрыла дымом от природных возгораний в регионах на северо-востоке. По итогам текущего года, как и в прошлом, турпоток в Новосибирской области превысит 3 миллиона человек. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. Согласно официальным данным Росстата за первое полугодие, число бронирований отелей в январе-июне уже выросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Российские автомобилисты бросились искать средства для улучшения качества бензина. О подскочившем спросе на топливные присадки сообщает газета «Известия». После того, как власти временно разрешили оборот топлива стандарта Евро-3 на фоне проблем с бензином, продажи средств для улучшения качества горючего увеличились на 10-30%. Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Купюра посвящена Центральному федеральному округу. Ее защитный комплекс и оформление лицевой стороны аналогичны 100-рублевой банкноте выпуска 2022 года. На оборотной стороне изображена карта округа. В завершении выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 22-24 градуса выше 0. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: А все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут. А ты бежишь?
1: Я бегу!
2: Радио «Юнитон» и утреннее шоу «Пуш» представляют спортивно-развлекательную, аппетитно вдохновляющую игру «Забег с лентой». Каждый будний день участвуйте в эфирном марафоне вместе с ведущими и получайте отличные подарки. Генеральный партнер проекта ООО «Лента».

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в «Версус» позвонить.
5: Кстати, надо в «Версус» позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
6: Потолки «Версус» для тех, кто ценит качество. Телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.

0: Играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик, а так хочется свою особенную кухню.
3: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310 12 28.
4: Привет! Как настроение?
5: Безумное!
4: Как аппетит?
5: Еще безумнее!
4: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
6: Видеть больше огней города, солнечного света, красок природы во дворе. Видеть больше значит жить в кварталах Немировича 2. Эстетичные квартиры на левом берегу, цветущий двор с променадом, арочная архитектура и видовые хай-флеты со вторым светом. Кварталы Немировича 2. Видеть больше.
7: Застройщик ООО «СЗ Кварталы Немировича 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Гипермаркет низких цен «Маяк». Стол складной, алюминий, МДФ 1499,90. Аккумулятор холода 89,90. Плита газовая портативная в кейсе 949,90. Держим курс на «Маяк». Сибирьков Гвардейцев 47.
9: От жара в бане покраснев, хвалю я печку ТМФ. Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской 19/1.
10: tmfdefismarket.ru.
11: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.

0: на радио Юнитон. Привет из 90-х.
1: И

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске кратковременный дождь, гроза, ветер северный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 22-24 градуса выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
0: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
3: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Башни ЕС. Вы скажете, это дорого. Да, дорого. Но давайте честно, дешевле не значит лучше. Доходные апартаменты в башнях ЕС – это не про недвижимость. Это про уверенность в будущем. Профессиональное управление федеральным оператором, сохранение капитала, стабильный ежемесячный доход. Башни ЕС. Доход для тех, кто мыслит поколениями. Застройщик ООО «СЗ «Аврора». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
2: Подарил и порядок. Букет СИП. Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Ависмед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Ависмед». Звоните 227-6-227. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
5: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
6: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Айрон. Город расправляет крылья. Апартаменты с ремонтом и управлением на площади Маркса. Новая точка притяжения на левом берегу, где все работает на тебя и твои.

0: прибыль. Доходность от 840 тысяч рублей в год. Подробнее на сайте aeron.rf. ОСЗ «Центр левого берега». Проектная декларация на сайте nas.aeron.rf. Строящийся нежилой объект, гостиница.
1: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
2: В центре стоматологии Белой аптеки.
0: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Учеба на паузе, а ты все еще пассажир? Лето, не только отдыхать, но и сесть за руль самому. Автошкола «За рулем». Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «Зарулем54.ру».
5: Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: А теперь победитель в номинации «Самое раннее шоу на радио». Им становится победителем самым ранним шоу на радио, оказывается, первое утреннее шоу.
7: Ежедневно по будням без 5-7 на радио Юнитон.
8: Оркестр. Партнер утреннего шоу ООО «СЗ Аврора». Апарт-отель «Башни ЕС».
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио Юнитон. Агентство Юнитон Медиа. 335-72-05.

0: Сибирская столица, 5 вечера.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Почему летом так тянет на юг? Потому что на юге Новосибирска действительно много солнца и море места. В просторном зеленом микрорайоне Фламинго лето в удовольствие, даже если проводишь его в городе. Микрорайон Фламинго. Квартиры в сданных домах с отделкой под ключ. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
0: Вечер пятницы. Открываем выпуском новостей. В нашей студии появился Павел Николаев. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. В Новосибирской области собираются привлечь искусственный интеллект к управлению дорожным хозяйством. Об этом сообщили в региональном Минтрансе. Речь идет о разработках ученых из НГУ и НГТУ, которые помогут улучшить состояние трасс и организацию движения. Среди них система автоматического обнаружения ям и трещин, видеонаблюдение для мониторинга дорожной обстановки и инновационное определение массы транспортных средств с помощью оптоволокна. Самой прибыльной подработкой для россиян без трудового стажа стали ремонтные работы, где средняя предлагаемая зарплата составила более 86 тысяч рублей в месяц. Это выяснили эксперты Авито подработки по итогам первого полугодия. На втором месте оказались автомеханики, на третьем – строители. Кроме того, в пятерку самых высокооплачиваемых подработок вошли мастера ногтевого сервиса и сварщики. Горячую линию по вопросам платного образования организовал Роспотребнадзор. Новосибирцы могут получить консультации по заключению договоров, оплате и возврату средств. Звонить можно до 17 июля. Номер телефона и график его работы размещен на сайте ведомства. Звонки бесплатные. Систему, рассчитывающую загруженность парковок, разработали ученые Пермского политехнического университета. ТАСС передает, что ее предлагают использовать на этапе проектирования пространств. Программа по интенсивности движения на прилегающих дорогах с высокой точностью предсказывает, сколько потребуется мест на стоянке в зависимости от сезона и дня недели. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер северный 2,7. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 22-24 градуса выше нуля. И пока это все новости. Встречайте слегка урезанное шоу «Атмосфера». Следующий выпуск через час.
1: Радио «Юнитон». Новости. Радио «Юнитон». Радио нашего города. Новосибирск. 107 FM.
5: Радио.

0: представляет вечернее шоу «Атмосфера».
1: Добрый пятничный вечер, друзья, дамы и господа, леди и джентльмены. Всем привет, кто настроил свои приемники на 107 FM. У микрофона Арсений Романов. Сегодня я в шоу «Атмосфера» буду один, потому что девчонки тоже, оказывается, уходят в отпуск. Я с отпуска пришел, а вот Даша Макарова ушла. И вот как раз-таки сегодня проведу этот вечер в вашей компании без нее. Но ей мы отправляем огромный, большой привет. Пусть возвращается к нам с новыми впечатлениями и эмоциями. Мы будем ждать. Ну а вы уж, пожалуйста, не бросайте меня сегодня, давайте будем общаться, присоединяйтесь, все соцсети уже запущены, все работает для вас, Макс принимает ваше сообщение, 8-983-510-107, напишите, расскажите, как вам лето, какие эмоции, что сегодня такого интересного произошло в вашей жизни, привет передать можно, поздравить можно и даже признаться в любви нужно, все это делайте, здесь шоу «Атмосфера», тему совсем скоро запустим, а пока всем привет!
0: Арсений Романов

0: может быть.
1: Сплетни, горячие, сочные, звездные. Кто, где, когда, а главное, зачем?
2: Кто, где, когда, а главное, зачем? Именно об этом я вас тоже спросил буквально пару мгновений назад. Как вы встречаете эту пятницу, как вы встречаете выходные? И в шоу «Атмосфера» общаемся. Сегодня ваши сообщения уже прилетели. Максим написал: «Отлично, отдыхаю, едем за пределы города». Правильно делаете. Наверняка, на дачу, да, раз за пределы города, значит, там кому-то в гости, либо на свою дачу. Будет хорошо вам и, конечно, прекрасного отдыха мы желаем. Анастасия написала: «Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет моей подружке Ольге, пусть поторапливается, мы тебя ждем». Даже интересно стало, что это у вас там за встреча такая намечается, что интересного будет, напишите. А Алексей написал: «Добрый вечер, Юнитон». «Здравствуйте, Арсений». «Здравствуйте». «Передайте, пожалуйста, привет Даше». Я так понимаю, Макаровой? Передадим обязательно. И у меня все прекрасно. Алексей, мы очень рады, что все прекрасно у вас. Так держать. Давайте посмотрим на события дня сегодняшнего. Сегодня 10 июля. Уже 10 июля. Друзья, мы приближаемся к экватору лета 2026. Ох, наверняка много было планов на это лето. Кто-то уже успел большую часть осуществить. Особенно те, кто уже успел сходить в отпуск. А кто-то еще только готовится к этому событию. Это круто, ребят. Так держать. Местами завидуем. Но такой, знаете ли, белой зависти. Давайте посмотрим праздники дня сегодняшнего, которые такие интересные, неофициальные. Их можно взять вот так тихонечко и отметить. Почему тихонечко? Потому что, все будут знать, что ли? Пусть никто не знает. Пусть будет только у вас это. Итак, день красивых цветов сегодня. Еще день розы. То есть такой тонкий намек, что сегодня для милых дам должна перепасть хотя бы одна красивая, прекрасная роза. Мужчины, вперед! Еще один праздник сегодня. Интересный день племянниц и племянников. Все мы и племянники, и племянницы в том числе. Поэтому можно друг друга поздравить. Еще есть, такие, если уж прям совсем забавные праздники, которые не являются официальными. День полета на зонтике. Это что-то просто из мечт, да? День рождения футбольного свистка сегодня. Вот это очень важно, очень нужная вещь. Сейчас вообще с футболом все круто, интересно. Матч-то идет. А что еще у нас? Сегодня Всемирный день жареного мяса. Ну вот это наша тема. Вот это мы любим, особенно летом. Вот это, как начинается, не знаю, в апреле, в мае, да? Сезон шашлыков. И потом, да, самой осени. Хотя, по себе даже знаю, иногда уже возьмет да надоест. Хотя, всегда же есть у каждого выбор. Кстати, про выбор. Так, посмотрели «Звездные новости», увидели, что певица Катя Лель поделилась семейным рецептом приготовления шашлыка. Они предпочитают курицу. Нарезают небольшими кусочками, маринуют в сметане с большим количеством лука и наслаждаются всей семьей. Мы решили оттолкнуться сегодня и устроить самую настоящую битву, что называется, шашлыка или шашлыков. Между прочим, в правом углу ринга у нас шашлык из свинины. Наверняка сейчас многие сразу представили, какой он прекрасный, вкусный, вкусно пахнущий. Ой. А еще в левом углу ринга у нас в правом, да, уже получается, курица. Шашлык из курицы. Давайте устроим битву. Свинина против курицы. Какой шашлык вы выбираете? Почему? Какие у вас есть интересные рецепты? Конечно, многие сейчас скажут, что мне нравится шашлык из баранины, там что-нибудь еще. Но давайте мы сегодня вот на двух остановимся и обсудим, какой же все-таки шашлык лучший. Голосуйте в нашей группе ВКонтакте, в Телеграм-канале. Заходите. Узнаем в финале шоу, какое мясо, что называется, победит, какой шашлык признан будет нашими слушателями лучшим. Ну а сейчас от шашлыка переходим к сладкому. Все-таки про Катю Лель заговорили. Давайте про мармеладного послушаем.
3: А ты что? Не может быть.
1: Сплетни на радио Юнитон.
4: А вот если бы это были вы, что бы вы сделали?

0: пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Так хочется на природу, туда, где бирюзовая вода, сосны до неба и лето, как на открытке.
2: Тогда тебе в Оазис, на базу отдыха в Караканском Бару. Панорамные домики с видом на озеро, пляжный клуб, гастробар, баня с купелью, сапы и катамараны. А для детей – Академия лесных приключений.
1: Поехали!
2: Бронируйте 383-25-50. oasisnsk.rf. ООО «Оазис», Новосибирск. УКМ 121-540-01-1760.
3: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
4: Достойны даже королев. Камины марки ТМФ.
5: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
4: tmfdefismarket.ru.
6: Привет! Как настроение?
7: Безумное!
6: Как аппетит?
7: Еще безумнее!
6: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
8: Хочешь, загадаю загадку?
6: Давай!
8: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
6: Так это же BLG X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Great Park на Петухово 2/3 и ощутите лично.
8: BLG X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
6: Приезжайте в Great Park на Петухово 2/3. Звоните 200-35-45.
9: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
12: Ты опять за спину держишься?
13: Да, отпустит, как всегда.
12: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций. Диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
14: Клиника блокада боли. Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Я буду «Додстер» с кофе.
2: А я «Додстер» с колой. А, нет, лучше «Додстер» и молочный коктейль.
1: Одно комбо, а сколько вариаций. «Додстер» с напитком в «Додо Пицце». Выбирайте, как вам вкусно.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Рубрики «Не сиди без дела». Рулевые на радио «Юнитон».
1: 17 часов и 26 минут в сибирской столице. Пока вы, друзья, пишите сообщение про шашлык. Вижу, совсем скоро все озвучим в эфире. А пока вы отправляете, давайте посмотрим дорожную обстановку. Кто все-таки поехал на те самые шашлыки, возможно, за пределы города. Кстати, именно в том самом, что называется, направлении, а за пределы города много пробок. Например, давайте посмотрим на основные затруднения. Кстати, 5 баллов показывают Яндекс.Карты. Давайте смотреть, что у нас есть. Традиционные пробки на Жуковского и Мачишинское шоссе на перекрестке. Там все плотненько. Далее до Кубовой движение такое тоже плотное. Богдана Хмельницкого сейчас загружено до Тагинской. Далее Тагинская до Восточного шоссе. Друзья, все плотненько там. Вот действительно, многие, видимо, поехали отдыхать и за пределы города. Получается, даже, возможно, с полными баками бензина. Чего желаю, это уж точно. Давайте смотреть, что у нас в Новосибирске творится еще по пробкам, да. Что у нас на Ипподромской? Давайте смотреть. Танковая до Богдана Хмельницкого. Залесского стоит до Дусь Ковальчук. Здесь это все традиционное. Проспект Дзержинского, друзья, сейчас загружен до перекрестка с Волочаевской. Волочаевская горку подняться сложно до Дзержинского. Давайте смотреть, что у нас творится, если мы поедем по Гусинобродскому шоссе. Там небольшие, кстати, затруднения в районе бывшей барахолки, а далее все более-менее свободно, в том направлении нормально можно двигаться. Что касается Ипподромской, в районе улицы Военной, там сложности традиционные, ежедневные на Военной в обе стороны, причем придется задержаться. Площадь Будагова от Фабричной стоит сейчас до Речного вокзала. Есть сложности, кстати, сейчас кто поехал по улице Большевистской, далее от разъезда Иня пробка образовалась до перекрестка, до поселка РМЗ, да, до светофора получается. Далее вроде как более-менее все свободно, но об этом еще заглянем в сторону Академа чуть позже. Пока давайте по мостам посмотрим. Здесь у нас Бугринский мост свободен в обе стороны, спуститься с него довольно-таки просто сейчас и, что называется, в горочку до Немировича, да и в обратном направлении чуть-чуть придется только постоять в районе улицы Мира, в районе Меги. Сложно сейчас на Димитровском мосту, друзья. Сразу после воды начинается пробка. И далее продолжится это все на улице Станционной. Все безобразно. Здесь можно сказать бордовым цветом. Плотное движение. Что касается Тещиного языка, он сегодня тоже бордовым цветом, друзья. Вот троллейная пробка сейчас. А далее, если пойдем на Ордынское шоссе, более-менее свободно. Что касается Петухова улицы, здесь перед площадью Кирова есть упоминание о ДТП. Поэтому неприятно. Ну а от площади Кирова просто бордовым цветом пробка до поворота на Советское шоссе. Все, что вокруг да около, здесь тоже сейчас загружено неприятненько. Держитесь, кто там. Площадь Марса сейчас, давайте здесь посмотрим, что. Здесь плотное движение на улице Новогодней. Ну а в принципе-то движемся, это хорошо. Давайте посмотрим Октябрьский мост. Он свободен в обе стороны. Это тоже прекрасно. Мы давайте, как обещал, заглянем в сторону Академгородка. Что там? А там традиционные пробки на улице Российской от Демакова до Арбузова. Сложно выехать по проспекту Строителей на Бердское шоссе. Кольцо Шлюз. Такое плотненькое движение там. Зато новый асфальт. Какая красота. Далее Дамбаге свободно в обе стороны. Ну а далее, кто поехал по Бердскому шоссе, от улицы Русской начинается пробка и до перекрестка, я так понимаю, с Морским проспектом. Такое плотное движение. Ну а далее в сторону Бердска уже все свободно. Вот такие основные затруднения к этой минуте. Если вы в пути, если вы тоже в пробке, напишите, расскажите, где, что и как. Но в любом случае, желаем вам удачи в пути.
0: Рулевые на радио «Юнитон».

0: погода на радио Юнитон.
1: Шоу «Атмосфера» на радио «Юнитон» продолжается работа в эту пятницу, 10 июля, друзья. И здорово, что мы сегодня говорим про жареное мясо, про шашлыки. И сегодня целая настоящая вкусная битва. Курица против свинины. Какой шашлык вы предпочитаете больше всего? Заходите в наши соцсети, группу ВКонтакте и телеграм-канал. Там можно проголосовать. В Максе тоже можно написать ваше сообщение. Давайте озвучим. Наталья написала: «Выбираю свинину, сама мариную». Слушайте, так много написали, что просто как мне тоже захотелось. Приглашайте. Гриня написал: свинина, это хорошо. Олеся предпочитает шашлык из крылышек похрустеть. Здорово. Похрустеть, в смысле, маленько подсушили, что ли? Или косточками похрустеть? Данил написал: оба варианта. Главное — приготовить хорошо и не пересушить. Вот это я поддерживаю, вот это уж точно. Давайте заглянем в телеграм-канал, что здесь есть из ваших сообщений. Шашлык выбирает наш слушатель без подписи: только свинина. Хорошо. А вот Елена, наоборот, курица, говорит, что только из курицы любит шашлык. Ну, а вы, друзья, голосуйте. И мы в финале шоу определим лучший шашлык, по мнению наших прекрасных слушателей. Голосуйте в наших соцсетях. А пока давайте поговорим о погоде. Тем более, совсем скоро нужно будет уже поиграть и вручить вам подарки. Кстати, я вначале не сказал, сегодня так много игр, так много подарков для вас. В каждом часе чуть ли не по две игры, поэтому готовьтесь. Подарков много. Ну а теперь о погоде. Сейчас за окном плюс 24 градуса. Давайте будем узнавать, что будет в субботу. Завтра 11 июля. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске кратковременный дождь и гроза. Ветер северный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 22, плюс 24.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Да у вас, голубчик, мания. Я бы даже сказал, автомания.
1: Внимание, внимание! В эфире «Автомания».
2: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».
3: Самое время поиграть, друзья. Шоу «Атмосфера», игра, которая называется «Автомания», всеми любимая. И, конечно же, мы в этой игре говорим про автомобили. Ваша задача — заглянуть буквально с минутки на минутку в наши соцсети, в группу ВКонтакте. И, конечно, Макс-канал, Телеграм-канал, там появится фотозадание. Вам нужно определить, что же за машина сегодня загадана, и прислать свой ответ в Макс Радио Юнитон по номеру 8-983-510-107. Окажетесь первым, получите сертификат на 4 литра синтетического моторного масла «Кикс» от генерального партнера игры компании «Прада», официального дистрибьютора моторного масла «Кикс». Моторное масло «Кикс» из Южной Кореи для тех, кто ищет надежное решение для своего автомобиля. Моторное масло «Кикс» эффективно работает при усиленных нагрузках и в экстремальных условиях, продлевая жизнь двигателю. Моторное масло «Кикс» знает свое дело. Ну что, друзья, заходите, пожалуйста, в наши соцсети, смотрите на фотозадание и жду ваши ответы. Буквально через 2,5 минутки будем подводить итоги.
1: 8-983-510-107.

Самое время, друзья, подводить итоги игры «Автомания» в эфире радио «Юнитон». Сегодня, как и всегда, вам нужно было зайти в наши соцсети, посмотреть на частичку автомобиля, определить, какая марка сегодня загадана. Ваши ответы мы принимаем в «Макс» по номеру 8-983-510-107. Давайте посмотрим, какие варианты были сегодня неверными. Уж много интересных, но, например, мне понравился вариант «Волга». Уж какая красивая «Волга» получается, но нет. «Мерседес» нет, «Форд», «Роллс-Ройс».

0: сегодня достается именно вам. Ну а всем остальным, во-первых, повезет в любви, а во-вторых, ждем вас в следующих играх.
1: Автомания на радио Юнитон.
2: Генеральный партнер игры ООО «Прада». Официальный дистрибьютор моторного масла «Кикс».

0: Юнитон в мире погоды.
1: Время чего-то легендарного в эфире радио Юнитон, наша рубрика «В мире погоды», в рамках которой мы переносимся в будущее. На сей раз давайте посмотрим, какие будут выходные в городе Новосибирске. Но суббота встретит нас с вами дождем, хотя обещают, что он будет кратковременный и гроза заглянет. Но мы этого уж точно не боимся, а кто-то вовсе ждет, чтобы, что называется, не поливать те самые грядки на даче. Далее в воскресенье уже вновь солнце, и все это дело, друзья, примерно в пределах 25 градусов тепла, уже не жары, но тепла. И всю неделю, кстати, я смотрю далее, предварительные прогнозы, местами будут дожди, но и температура не выше плюс 26.
0: В мире погоды.
2: Опять нет места?
3: Что бы ни искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Что нового в печи? В «Додо Пицце» паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто.

0: На вкус как отпуск.
1: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
2: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в Додо Пицце. Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
3: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
4: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Я автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля по промокоду ЮНИТОН. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
3: Так, купальники, крем. А если дождь?
4: Это же Лидерленд. Никаких плащей и зонтиков. А если погода испортится, то всегда есть крытый комплекс с термальной зоной. Уличный аквапарк с горками, крытые зоны и термальный комплекс. Все входит в стоимость входного билета. Ждем вас всей семьей в Лидерленд. 15 минут от метро Березовая роща. Республиканская 12/2. Звоните 271-00-55.
5: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
6: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
7: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
8: Быстроном снижает цены.
9: Только с 23 июня по 20 июля 2026 года мука «Алейка». Пшеничная, высший сорт, 1 килограмм по 44,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет» до купателя. Подробности в магазинах.
8: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
10: И с тех пор, как соловей-разбойник потерял два зуба, никто не слышал его знаменитого свиста. Ой, соловушка, ты где это зубы вставил?
11: В центре стоматологии «Белой аптеки».
12: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 31 июля 2026 года. Звоните 382-8300.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: В Тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Атмосфера. Говорим о музыке и не только.
1: Музыкальное шоу «Атмосфера» продолжает свою работу здесь, на 107 FM. Друзья, вот и подходит завершение первый музыкальный час. И давайте посмотрим промежуточные итоги. Напомню, сегодня мы говорим про шашлычки. Приятные, вкусные, классные. И целая битва проходит в шоу «Атмосфера». Курица против свинины. Что выбираете вы? В финале шоу узнаем ответ конкретный, что называется. А сейчас давайте посмотрим, кто лидирует. В нашей группе ВКонтакте лидирует вариант, что шашлык из свинины самый лучший. Ну и в нашей группе, в нашем канале Telegram то же самое, правда, с небольшим отрывом. Все может измениться. Еще 2 часа шоу «Атмосфера» впереди, поэтому заходите, голосуйте, делайте свой выбор. Спасибо тем, кто отправляет фотографии прекрасных шашлыков. Спасибо, что дразните ведущего.
0: Арсений Романов

0: нашего города. Только хиты.
1: В Новосибирске 18.00.
0: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Очередным выпуском новостей в нашей студии появился Павел Николаев. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. По итогам текущего года, как и в прошлом, турпоток в Новосибирской области превысит 3 миллиона человек. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. Согласно официальным данным Росстата, за первые полугодия число бронирований отелей в январе-июне уже выросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Российские автомобилисты бросились искать средства для улучшения качества бензина. О подскочившем спросе на топливные присадки сообщает газета «Известия». После того, как власти временно разрешили оборот топлива стандарта Евро-3 на фоне проблем с бензином, продажи средств для улучшения качества горючего увеличились на 10-30%. Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Купюра посвящена Центральному федеральному округу. Ее защитный комплекс и оформление лицевой стороны аналогичны 100-рублевой банкноте выпуска 2022 года. На оборотной стороне изображена карта округа. Хоккейный клуб «Сибирь» заключил пробный контракт с нападающим Егором Бабенко. 29-летний форвард, воспитанник тюменского хоккея, и за свою карьеру он успел поиграть за добрый десяток команд. В континентальной хоккейной лиге на счету Бабенко 171 проведенный матч и 36 набранных очков по системе «Гол плюс пас». В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер северный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 22-24 градуса выше 0. И пока это все новости, далее продолжение шоу «Атмосфера». Сегодня с единственным, но не одиноким Арсением Романовым. Вернусь через час.
0: Радио «Юнитон». Новости. Радио «Юнитон». Радио нашего города. Новосибирск.

0: вас понял. Настраиваю приемник на 107 FM.
1: Атмосфера. Всем еще раз привет, друзья. Вы слушаете радио нашего города, радио Юнитон. И здесь в пятницу вечером, как это обычно бывает, шоу «Атмосфера». Правда, сегодня я немножко одинок, потому что все-таки лето. Время отпусков и время шашлыка. Про отпуск, это значит, что Даша Макарова пока отдыхает. А мы тут с вами говорим про вкусненькое. Вы дразните меня сегодня своими фотографиями. Кто-то отправляет шашлык с прошлых выходных. Кто-то прямо сейчас с места событий просто. Вот, например, Владимир прислал в Макс сообщение. Вот мой шашлык, говорит он, и свинины, причем вторая фотография тоже еще и с курицей. То есть вы любитель и того, и другого. Сегодня, друзья, между прочим, в нашем шоу целая битва. Какой шашлык все-таки самый лучший? Свиной или куриный? Какой выбираете вы? Заходите в наши соцсети, телеграм-канал и группу радио Юнитон ВКонтакте. Голосуйте, выбирайте, и в финале шоу мы узнаем, что именно победит. И такая битва у нас состоится полноценно. Ну а теперь она не может быть полноценной без ваших сообщений, которые прилетели к нам в Макс, в том числе 8-983-510-107. Анастасия написала: а если и то, и другое? Да, пожалуйста, и то вам, и другое. А что еще? Я предпочитаю курицу, говорит Ирина, так, чтобы еще с косточками. Похрустеть тоже, видимо, да? Сегодня мы уже писали такое. Похрустеть. Самые вкусные шашлыки, которые я ела, из красного мяса индейки, говорит нам Марина. Интересно. Из красного мяса курицы я вот не так давно ел. Очень даже мне понравилось. Хороший такой маринад получился. Что у нас тут пишет Владимир? Свинина. Еще сообщение. Конечно, свинина. Супер. Без подписи сообщение. А вот Ариана написала: я вообще не ем свинину, а курицу обожаю. И как варить, и как жарить, как шашлык тоже. То есть то вы, что называется, куриная душа. Только все по курице, это здорово. Что еще есть из ваших сообщений? Добрый вечер. Поздравьте, пожалуйста, меня с днем рождения. Едем на дачу жарить шашлыки. Поздравляем вас с Новым годом жизни. Круто, что вы это событие будете отмечать где-то там на природе. И, конечно же, шашлычком. Будьте здоровы. Кстати, друзья, мы всех тех, кто сегодня отмечает Новый год жизни, поздравляем с этим событием. С днем рождения! Сегодня еще день жареного мяса, так что можно приобщиться и что-нибудь такое вкусненькое себе позволить. Хотя есть сообщение от Екатерины: а зачем мясо? Я люблю картошечку в беконе жарить, как шашлык, видимо, да? Кстати, сейчас так много различных рецептов. Я тоже в различных соцсетях листаю, просто смотрю, думаю, надо попробовать. И вот не так давно вот этот прекрасный хлебушек бородинский, черный, да, намазываешь вот это вот чеснок с сыром, с майонезом, да, потом помидорочек, потом все это дело в бекончик и отправляешь. Можно в гриль, можно и на мангал, что называется, да, и потом пару минут, и такое волшебство. Так это вкусно. Я в интернете высмотрел, думаю, что так много все делает. Попробуй. Очень вкусно. Классно. Попробуйте, если еще не пробовали. Кстати, не так давно еще и холодильник перебирали мы семейством просто. И нашли маринад. Думаю, что мы его не используем. А давай-ка, я говорю, жена, пожарим шашлык. И мы такие, значит, мясо замариновали этим маринадом прекрасным. Кстати, тоже очень вкусно. Свинина была. Давайте смотреть, что еще есть из ваших сообщений. Ирина написала: а я пошла в отпуск. Ура! Иринка, мы вас поздравляем. Хорошо вам отдохнуть. Надеюсь, что также в нашей компании и с шашлыком. А еще у нас, друзья, есть подарки для вас. Самое время созвониться. Если хотите получить и выиграть что-нибудь такое эдакое, классное, звоните прямо сейчас. 209-0507.
2: Телефон прямого эфира 209-0507.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Самое время, друзья, поиграть в урок музыки в шоу «Атмосфера» на радио «Юнитон». Ваша задача — дозвониться в эфир по телефону 209-0507 прямо сейчас и определить, мы говорим, музыкальный факт, а вам нужно догадаться, правду мы говорим вам или ложь, правда или вымысел. Определяете, если отвечаете верно, получаете два билета в центры развлечений «Аполло» и «Квантум». Понятное дело, что не все, что называется, выбираются за пределы города, кто-то остается в самом городе, и, стало быть, есть возможность, что называется, культурно провести время, или не культурно сделать это в боулинге. Давайте созвонимся. 209-0507. Прямо сейчас набирайте заветные цифры, и я поднимаю трубку телефона. Кто-то дозвонился. Здравствуйте. Алло. Так, попробуем еще раз. Давайте вот так. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как вас зовут?
3: Вера.
2: Вера. Как дела, Вера?
3: Отлично.
2: Чем занимаетесь?
3: Еду домой с работы.
2: А что так грустно? Наоборот, пятница, впереди выходные же, ну.
3: Да как-то пасмурно на улице.
2: Сразу настроение портится. А когда вы вспоминаете шашлык, наверное, поднимается. Кстати, о шашлыке. Какой выбираете вы сегодня? Свинина или курица?
3: Свинина.
2: Свинина выбираете. Есть какой-то определенный рецепт?
3: Да нет.
2: Просто вкусняшка, главное, чтобы... да?
3: Да, главное, чтобы мясо было хорошее.
2: Все верно. Ну что же, давайте прямо сейчас сразимся в нашей игре. У меня есть такая музыкальная правда или ложь, что называется. Вам нужно распознать. Итак, готовы?
3: Да, готово.
2: Поехали. Правда ли, что Киану Ривз известен не только как голливудский актер, но и как активный музыкант? Например, он играет в рок-группе. Может быть такое?
3: Киану Ривз.
2: Киану Ривз.
3: Я думаю...
2: Кто-то там подсказывает вам, да?
3: Я думаю, что нет.
2: Вы думаете, что нет?
3: Я отвечаю, что да.
2: Вы говорите, что да, а тот, кто вам подсказывает, что говорит...
3: Говорит, что нет.
2: Так, это муж.
3: Да.
2: Так мы мужу верим или нет?
3: А давайте поверим. Если что, он тогда, кажется, неправ.
2: Я думаю, тяжелый вечер предстоит. А может быть, все-таки вы останетесь при своем мнении?
3: Вы меня запутали.
2: Я такой.
3: Так. Ладно, давайте пусть так... Пусть будет.
2: Давайте вы сейчас мужа из машины выгоните, а сами примите решение.
3: Раз я позвонила, значит, ответ мой. Пусть так. Будет музыкантом.
2: Пусть будет музыкантом. Правильно! Мужу не всегда нужно доверять в этих ответах. В музыкальной группе Dog Star Киану Ривз играет на бас-гитаре. Вот так. Поздравляем вас. Два билета в центр развлечения Аполло и Квантум достаются именно вам. Уж не знаю, с мужем ли вы пойдете.
3: Ну, придется.
2: Придется, да. Ну все, спасибо. Поздравляем.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18.10 на радио Юнитон.
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
0: А если сегодня, можно все. В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
0: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!

0: Остановись. Этот момент больше не повторится. Запоминай. Солнце. Арки. Город. Семья. Кварталы Немировича 2. Эстетичные квартиры на левом берегу, где хочется фотографировать глазами каждое мгновение. Цветущий двор с променадом, арочная архитектура и видовые хай-флеты со вторым светом. Кварталы Немировича 2. Видеть больше.
1: Застройщик ООО «СЗ Кварталы Немировича 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
4: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
5: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь. 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
6: Айрон. Город расправляет крылья. Квартал на площади Маркса, который навсегда изменит левый берег. 8 зданий, где жизнь, работа и развлечения собраны в одном месте. Апартаменты с ремонтом и управлением от 6 миллионов 740 тысяч рублей. Подробнее на сайте iron.rf.
7: ОСС «Центр левого берега». Проектная декларация на сайте наш.rf. Строящийся нежилой объект. Гостиница.

0: getsip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: И по Смирнова Ива. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Привет! Как настроение?
3: Безумное!
2: Как аппетит?
3: Еще безумнее!
2: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
4: Снова подстраиваться под стандартные размеры фабрик? А так хочется свою особенную кухню!
5: Фабрика 54 кухни сделает идеальный гарнитур точно по вашим размерам. Гарантия 5 лет и бесплатный 3D-проект. При заказе кухни назовите пароль «Радио» и получите вытяжку в подарок. Салоны на левом и правом берегу. 54 кухни. 310 12 28.
6: Гипермаркет низких цен «Маяк». Квас домашний живого брожения, рецепт Алтая, 1,5 литра, 89,90. Кофе растворимый, черная карта, эксклюзив Бразилия, 190 граммов, 469,90. Вентилятор напольный белый, 2 штуки, 1,899,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева, 8.
7: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
8: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Ты опять за спину держишься?
10: Да, отпустит, как всегда.
9: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций, диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
11: Клиника «Блокада боли». Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Я буду «Додстер» с кофе.
14: А я «Додстер» с колой. А, нет. Лучше «Додстер» и молочный коктейль.
13: Одно комбо, а сколько вариаций. «Додстер» с напитком в «Додо Пицце». Выбирайте, как вам вкусно.
15: «Додо».
16: Тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
17: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Арсений Романов в вечернем шоу «Атмосфера».
1: Вечернее шоу «Атмосфера» на 107 FM продолжает свою работу. Сегодня мы с вами в тот самый Всемирный день жареного мяса выбираем, какое мясо, какой шашлык все-таки лучше, из свинины или из курицы. Битва проходит в наших соцсетях. Если вы еще не проголосовали, зайдите, сделайте это в группу ВКонтакте «Радио Юнитон». И, конечно же, наш телеграм-канал, там тоже голосование проходит. На данный момент лидирует вариант, что свиной шашлык, но все может измениться еще буквально-таки полтора часа до завершения шоу «Атмосфера», поэтому голосуйте, выбирайте и, конечно, рассказывайте свои истории, какой шашлык любите вы, какие рецепты знаете. Спасибо, низкий поклон вам за фотографии, что дразните ведущего, хотя не так давно я сам ел шашлык, поэтому хорошо, что еще сегодня успел поесть перед эфиром, не такой уж сильно голодный, поэтому слюнки уже не так, что называется, сильно текут. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет моему мужу Владимиру, скажите, чтобы купил домой мясо. Что-то захотел из шашлыка. Вот, что творит шоу «Атмосфера». Дразним, что называется, не только ведущих, но еще и вас. И вы уже знаете, что у кого-то будет, например, на ужин. Макс работает. 8-983-510-107. Я люблю шашлык в любом его виде и исполнении. Очень много знаю рецептов. А муж сейчас больше все готовит на казане. Ну, тоже там много блюд можно приготовить. Действительно, летом вообще на природе там прям прекрасное что-то. Так, давайте смотреть, что еще есть из ваших посланий. Добрый вечер, выбираю идеальное мясо, и тогда получается вкусный шашлык. Если свинина, то только шея, если курица, то крылышки. Это бомба. Сегодня как-то много сообщений, кстати, по поводу крылышек. Это круто, что именно крылышки в виде шашлыка вам нравятся. Хотя есть сообщение про красное мясо. Вот, например, Валерия написала: «О, да», говорит Валерия, «красное мясо куриное из бедра очень вкусно». Согласен. Пробовал. Здорово. А я вот еще не ел шашлыка. Такое сообщение еще и без подписи. Я тут только не пойму. Вы не ели этим летом? Или вообще в этот, что называется, сезон еще не ели шашлык? Расскажите. Юля написала: «Добрый вечер. А мне вообще без разницы, из чего шашлык. Главное, чтобы было вкусно». Я бы еще, Юля, добавил, что компания должна быть такая классная, душевная.
2: Атмосфера. Атмосфера. Просто космос какой-то.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 18 часов и 35 минут, Сибирск, столица. Еще раз посмотрел, проверил, точные студийные. Там за окном плюс 25. В некоторых районах, кстати, пасмурно. Если где-то уже пошел дождь, можете нам написать, рассказать. Макс работает, 8-983-510-107. А сейчас о погоде на завтра, субботу, 11 июля. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в нашем городе ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер северный 2-7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 22, плюс 24. Совсем скоро очередная игра на радио Юнитон. Приготовьтесь.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, Макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: На радио Юнитон начинается игра «Вкусная логика». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
1: Ну что, друзья, еще одна игра «Вкусная логика» в эфире радио «Юнитон». Лето, пора отдыха на природе. Сегодня мы в шоу «Атмосфера» говорим про шашлык. Но кроме шашлыка же много-много блюд еще можно приготовить. В эфире мы озвучиваем для вас рецепт одного из таких блюд. Но вот что-то одно, какой-то вот ингредиент будет совершенно, что называется, из другого рецепта. Совершенно не подходящий к нашему. Что за ингредиент? Какой именно? Именно вам нужно распознать и написать его в МАКС 8-983-510-107. Отправляйте сообщение, и тот, кто окажется самым первым, получает сертификат на 1000 рублей на покупки в сети «Быстроном», сети супермаркетов «Быстроном». Поэтому есть там что-то вкусно и классно купить, как раз-таки для рецепта тоже подходящее. Ну что, если все готовы, озвучиваю рецепт и жду ваши ответы. Сегодня мы с вами приготовим гаспачо. Сейчас некоторые: а что это такое? Это холодный томатный суп. Но один ингредиент, как я уже говорил, будет лишним. Его мы не используем. Нам понадобится 3 помидора, сладкий перец, надо вот так даже, 2 огурца, лук репчатый, 3 ломтика белого хлеба, чеснок, оливковое масло, лимон, кетчуп, петрушка, базилик, соль. Нарезаем крупными кусочками помидоры. 2 ломтика белого хлеба без корочек крошим в миску с помидорами. Добавляем соль. Из оставшегося хлеба делаем гренки. Огурцы очищаем от кожуры. Нарезаем вместе с перцем. Вместе с луком и чесноком добавляем к помидорам. Вливаем оливковое масло и лимонный сок. Перемешиваем и убираем в холодильник на 10 минут. Далее, например, блендером превращаем овощную смесь в однородную массу. Готовый суп украшаем гренками, базиликом или петрушкой. Итак, какой ингредиент сегодня лишний? Жду ваши ответы. Через 2 минуты подводим итоги.
0: 8-983-510-107.

Ну, зачитался просто вашими вариантами, ответами даже, можно сказать, на наше сегодняшнее задание в игре «Вкусная логика» в шоу «Атмосфера» на радио «Юнитон».

0: Счастливчик, чей номер телефона заканчивается на 11:45. Сертификат на 1000 рублей на покупки в сети супермаркетов «Быстроном» сегодня достается именно вам. Поздравляем!
1: Игра «Вкусная логика» на радио «Юнитон». Каждый будний день в 18:40 на 107 FM. Генеральный партнер проекта — сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
2: «Быстроном» снижает цены.
3: Только с 23 июня по 20 июля 2026 года мука «Алейка» пшеничная, высший сорт, 1 килограмм по 44,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
2: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: Реклама. О, вы в гости собрались? А повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
1: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
0: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
2: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 и 11 классов для поступления на программы профессионалитета по популярным IT-направлениям. Программирование, искусственный интеллект, системное администрирование, информационная безопасность, электроника, бюджетные и внебюджетные места, очное, очно-заочное, заочная форма обучения. Создаем будущее нажатием клавиш. Метро Заельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 226-35-69. Документы можно подать очно или дистанционно через портал госуслуг.
3: Чтоб топливо не ело, чтоб мотор как часы,
4: чтоб не ехало, а летело,
5: чтоб залил и забыл.
6: СТО «Фильтр» – сеть станций техобслуживания любых автомобилей. Звоните 304-77-77. Моторные масла премиального качества для легковых и грузовых автомобилей. При покупке масла в СТО «Фильтр» замена бесплатна. Все материалы в наличии. Гарантия на работы и материалы. Звоните 304-77-77. СТО «Фильтр» – движущая сила вашего автомобиля.
7: Ваша кожа – это ваша история, но даже хорошие истории требуют грамотного редактора. Мы подбираем ключ к вашей уникальной красоте. Возрастные изменения, последствия акне, пигментация или сосудистая сетка – для каждого свой протокол лечения. От щадящей аппаратики до точных инъекций. Эстет Нова на Романова – место, где медицина встречает красоту. estetnova.ru. Запишитесь прямо сейчас.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Что нового в печи? В Дота Пицце – паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус, как отпуск. Додо.
10: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Кикс создан в Корее, работает в России.
11: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
12: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Выбираете лучшее? Вы

0: акции «День рождения». 38 390 рублей. Керхер-центр «Кристофер». Ищите в вашем городе. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Мира суету презрев, парюсь с печкой ТМФ.
3: Фирменный магазин ТМФ на Тайгинской, 19/1.
4: tmfdefismarket.ru.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
8: Додо. Милый, пора вставать.
9: Рано, еще 7 нет.
8: 7 нет, а шоу-пуш уже есть.
10: Ежедневно по будням в 6.55 на радио «Юнитон». Первое утреннее шоу.
11: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Сибирская столица, 7 вечера.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Взмах крылом, и посреди большого города можно, наконец, вдохнуть полной грудью. Ведь березовая роща буквально в 5 минутах неспешной прогулки. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
4: В эфире служба информации «Радио «Юнитон». С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Сибирский кольцевой источник фотонов в Наукограде Кольцово построен. Ростехнадзор выдал заключение о соответствии СКИФа всем параметрам и требованиям, сообщил губернатор Андрей Травников. В новом центре в ближайшие 10 лет собираются создать 30 экспериментальных станций. Оборудование для 7 из них уже полностью изготовлено. В Новосибирской области собираются привлечь искусственный интеллект к управлению дорожным хозяйством. Об этом сообщили в региональном Минтрансе. Речь идет о разработках ученых из НГУ и НГТУ, которые помогут улучшить состояние трасс и организацию движения. Среди них системы автоматического обнаружения ям и трещин, видеонаблюдение для мониторинга дорожной обстановки и инновационное определение массы транспортных средств с помощью оптоволокна. Трамваи по улице Блюхера в Новосибирске 2 суток ходить не будут. Как сообщили в мэрии, это связано с ремонтом теплотрассы на Космической. Ограничение начинает действовать буквально сейчас, а пустят трамваи в ближайший понедельник. На время работ полностью отменяется маршрут номер 8. 15 и 18 будут ходить от площади Маркса до Бугринской рощи и Советского шоссе соответственно. Рыбный выпускной устроили новосибирские теплоэнергетики. Как сообщили в СГК, по инициативе компании специалисты рыборазводного пункта выпустили в обь краснокнижную нельму. В свободное плавание отправились более 2000 мальков, им предстоит вырасти в несколько тысяч раз. Взрослая нельма может весить от 5 до 10 килограммов. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер северный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 22-24 градуса выше 0. На сегодня и на эту неделю новостей больше нет. Далее финальный час шоу «Атмосфера». Будьте с нами. До встречи.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Арсений Романов. В вечернем шоу «Атмосфера».
1: Да-да-да, друзья, всем еще раз привет. Это Арсений Романов, это радио «Зенитон», это шоу «Атмосфера». Сегодня я один, но все-таки партнеру имеют свойство тоже уходить в отпуск. И всем тем, кто тоже в отпуске, большой пламенный привет от нас. Ну и вообще классно, даже если вы работу работаете и завершаете день в компании радио «Зенитон», значит, настроение будет непременно на все 107. А сегодня иначе быть не может, потому что, во-первых, сегодня праздник. Праздник классный, Всемирный день жареного мяса. И мы решили устроить целую битву сегодня в шоу «Атмосфера». Шашлык свиной или куриный? Какой лучший? Какой выбираете вы? Голосование проходит в наших соцсетях, в телеграм-канале, в группе радио «Зенитон» ВКонтакте. Все меньше времени остается, и мы совсем скоро узнаем, какой же вариант все-таки победит. Ваши сообщения прилетают в МАКС 8-983-510-107. Вера написала: «Здравствуйте, я люблю свиной, причем в различных вариантах. И ребрышки. Ой, сразу захотелось. И стейки. И просто классический шашлык. Муж классно готовит. Вот это вам повезло. Классно, вкусно рассказываете. А что еще? Ольга написала: «Здравствуйте. Вчера только ела куриный шашлык. Было вкусно». Мы очень рады за вас, Оль. «Вот раздразнили», пишет Павел. «Придется пожарить». Вот. А какой? Напишите. «Здравствуйте, Арсений. Поздравьте, пожалуйста, мою мамочку с днем рождения, Веру Васильевну. Вера Васильевна, вас поздравляем с Новым годом жизни. Будьте здоровы». Что еще? «Добрый вечер. Шашлык – это хорошо, но вчера муж такой плов сварганил». Классно, в казане поди еще, да? Эх, все-таки уже раздразнили ведущего, не знаю. Может, мне после эфира тоже опять шашлычком заняться. Ну, я еще не определился, куриный или свиной. Помогите мне в этом самом выборе, проголосуйте, напишите. Еще час будем вместе, будем рядом. Игры, подарки для вас прямо по курсу.
0: «Атмосфера».

0: Интересное кино на радио Юнитон.
1: Партнер проекта ИП «Геккель АА». Безумно крутая шаурма.
2: Да, да, теперь от шашлыка переходим к шаурме, что называется. В игре «Интересное кино» в эфире радио «Юнитон». В эти минуты классные подарки для вас приготовлены, а это сертификат на 1000 рублей на покупки в кафе «Безумно крутая шаурма». Так и называется это самое кафе. Ищите в городе, ну и, конечно, выигрывайте здесь классные подарки. Все очень просто. Мы ставим вам кусочек саундтрека, и вам нужно распознать, а в каком фильме звучал тот или иной саундтрек. Ваши ответы мы принимаем в МАКС радио Юнитон 8-983-510-107. Конечно же, первый правильный ответ сегодня принесет победителю тот самый сертификат на вкуснейшую шаурму. Ну что, если все готовы, то сейчас я запускаю тот самый файл, запускаю звук. Вам нужно определиться, в каком фильме звучал этот саундтрек.

0: В этом фильме снялся Джаред Лето. Для роли он похудел на 13 килограммов. Ну все, больше подсказок не будет. Жду ваши ответы.
1: 8-983-510-107.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Самое время, друзья, подводить итоги игры «Интересное кино» в эфире радио «Юнитон». Напомню, на кону сертификат на 1000 рублей на покупки в кафе «Безумно крутая шаурма». Именно так она называется. И шаурма там наверняка такая же вкусная. Вот вы сейчас, как раз таки, один из вас победит и отправится пробовать, насколько она действительно вкусная. Итак, давайте посмотрим. Да, в принципе, 99% всех тех, кто играл сегодня в «Интересное кино», ответили правильно. Суть очень простая. Я поставил саундтрек из фильма, и вам нужно было только лишь написать, какой это фильм. Правильный ответ сегодня — «Реквием по мечте». Та самая драма из нулевых. Фильм предназначен для зрителей старше 18 лет. Ну а сейчас давайте посмотрим, кто справился с заданием быстрее всех. И это был счастливчик, чей номер телефона заканчивается на 5695. Сертификат отправляется именно к вам. Всем остальным, как всегда, везет в любви, это точно.
1: Интересное кино получается.
2: Партнер проекта ИП «Геккель АА». Безумно крутая шаурма.

0: Опять нет места?
1: Чтобы не искать, пора приобретать. Купи квартиру от застройщика в новом доме ЖК «Акварельный 4.0» и получи скидку до 150 тысяч рублей на гаражный бокс. Машина в безопасности. И вам спокойнее. Телефон 383-20-23. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Союзинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Так хочется на природу. Туда, где бирюзовая вода, сосны до неба и лето, как на открытке.
3: Тогда тебе в «Оазис» на базу отдыха в Караканском Бару. Панорамные домики с видом на озеро, пляжный клуб, гастробар, баня с купелью, сапы и катамараны. А для детей – Академия лесных приключений.
2: Поехали!
3: Бронируйте 383-25-50. oasisnsk.rf.
4: «Оазис», Новосибирск, УКМ 121-540-01-17-60.
5: Учеба на паузе, а ты все еще пассажир?
6: Лето. Не только отдыхать, но и сесть за руль самому.
7: Автошкола «За рулем». Обучение на категорию А и Б. На механике или автомате – твой выбор. И скидка 2000 рублей по промокоду «Каникулы». Автошкола «За рулем». Сайт «Зарулем54.ру».
8: Акция действует до 31 августа 2026 года.
9: Ребенок снова приболел. Куда бежать?
10: Прием врача-педиатра в Ависмед. 2500 рублей. Записывайтесь 227-6-227. Красный проспект, 86. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в «Додо Пицце». Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
12: «Додо».

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Ты опять за спину держишься?
3: Да, отпустит, как всегда.
2: Не отпустит. Сходи в блокаду боли. Там причину ищут и лечат без операций, диагностика, лечение и восстановление в одном месте.
4: Клиника блокада боли. Важно вылечить, а не терпеть. Дуся Ковальчук, 414. Телефон 209-15-15.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Я буду Додстер с кофе.
7: А я Додстер с колой. А, нет, лучше Додстер и молочный коктейль.
6: Одно комбо, а сколько вариаций. Додстер с напитком в Додо Пицце. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
8: На разгоне и виражах. В любых погодных условиях. Мы создали масло, которое продлевает жизнь двигателя. Kicks создан в Корее, работает в России.
9: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
12: Привет, я Юля, но называют... Ксюшей, чтоб не перепутать, пуш надо слушать.
13: А я не Максим, я Артем. Мы с Юлей шоу ведем вдвоем.
14: Не Ксюша, а Юля Бородина. Не Максим, а Артем Фадеев. В первом утреннем шоу. Каждый будний день в 6:55 на радио Юнитон.
15: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 19 часов 32 минуты. Сибирск, столица, довольно-таки пасмурно в нашем городе. Если где-то уже пошел дождь, расскажите нам, напишите. Ну а пока давайте познакомимся с прогнозом погоды на завтра, субботу, 11 июля. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске кратковременный дождь и гроза. Ветер северный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Господи, почему, когда читаешь «ветер северный», сразу песня в голове, не знаю. Но температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 22, плюс 24.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Внимание на борт! Мировое турне начинается!
1: Мировое турне в шоу «Атмосфера», где мы отправляемся в мир музыки вместе с вами. Кто-то знакомится с хитами неизвестными, а кто-то вспоминает старое доброе. Сегодня будет трек из 2006 года, песня под названием «Вижу тебя», которая стала визитной карточкой Алены Высоцкой. Ну, если песню включить, то многие начинают вспоминать, что даже из одного известного сериала песня, хотя многие скажут, у сериала «Не родись красивой» лишь только один постоянный саундтрек «Если в сердце живет любовь», да. Но была и вторая песня, пела не Юля Савичева, пела Алена Высоцкая. И песня стала действительно популярна в далеком 2006 году благодаря культовому сериалу «Не родись красивой». Выпущенная как главный саундтрек, композиция мгновенно тогда возглавила музыкальные хит-парады, принесла певице статус лауреата премии и даже «Песня года», и остается по сей день главным хитом в ее карьере. Кстати, песню написала Алена сама, и музыку, и текст, вложив в трек глубокие личные переживания, благодаря чему песня звучит действительно искренне. Лирическая композиция идеально подошла к сюжету о превращении скромной Кати Пушкаревой и ее безответной любви. Песня звучала тогда, ну а сейчас, например, нынешнее поколение даже не вспомнит и не знает. Песня-то красивая, давайте мы с вами немножко поностальгируем сегодня, а возможно, кто-то из вас познакомится с этим треком.
0: Мировое турне на радио «Юнитон».

0: Отправимся и посмотрим, что там с погодой. А там сейчас 18 градусов со знаком плюс. А выходные у них обещаются быть дождливыми. 21 всего лишь на следующей неделе в пределах 20-23. И дожди тоже. Нам, кстати, тоже дожди обещают. Например, завтра в Новосибирске кратковременный дождь и гроза. Ну а температура плюс 22, плюс 24. В воскресенье уже вроде без осадков, но тоже в пределах 25 градусов тепла.
1: В мире погоды. Радио.
2: Реклама. Хочешь, загадаю загадку?
3: Давай.
2: Экономичный, динамичный и легкий в управлении.
3: Так это же Белджи X50+. Современный яркий кроссовер со спортивным характером. Пройдите тест-драйв в Грейт-парк на Петухова 2/3 и ощутите лично.
2: Белджи X50+. Точно готов к вашему ритму жизни.
3: Приезжайте в Грейт-парк на Петухова 2/3. Звоните 200-35-45.
4: Белджи. Надежность в движении.
5: Ваша кожа – это ваша история, но даже хорошие истории требуют грамотного редактора. Мы подбираем ключ к вашей уникальной красоте. Возрастные изменения, последствия акне, пигментация или сосудистая сетка – для каждого свой протокол лечения. От щадящей аппаратики до точных инъекций. Эстет Нова на Романова – место, где медицина встречает красоту. estetnova.ru. Запишитесь прямо сейчас.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
10: О, вы в гости собрались, а повод какой? А впрочем, неважно. Не забудьте заскочить в ювелирный салон «Хризолит».
11: Колечко, сережки, цепочка. А это что за красота?
10: Универсальные ювелирные подарки для себя и для любимых. Ювелирные салоны «Хризолит». На любой вкус и к любому празднику.
12: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
13: Башни ЕС. Вы скажете, это дорого. Да, дорого. Но давайте честно, дешевле не значит лучше. Доходные апартаменты в башнях ЕС – это не про недвижимость. Это про уверенность в будущем. Профессиональное управление федеральным оператором, сохранение капитала, стабильный ежемесячный доход. Башни ЕС. Доход для тех, кто мыслит поколениями.
14: Застройщик ООО «СЗ «Аврора». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Что нового в печи? В «Додо Пицце» – паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус как отпуск. «Додо».
16: Каждая женщина знает, как важно найти своего врача. В клинике «Авис Мед» заботятся о женском здоровье. Здесь первоклассные гинекологи, хирурги и собственный стационар. Все больше пациенток доверяют «Авис Мед». Звоните 227-6-227.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
17: Шикарный антураж, изящный интерьер.

0: Галущика 1А.
1: Для зрителей старше 18 лет.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: космос какой-то.
1: Шоу «Атмосфера» на радио «Юнитон» вот уже практически подходит к своему завершению в эту пятницу, 10 июля. Как быстро все-таки летит время. Хотя я знаю, что сегодня пятница для многих приятная. Во-первых, потому что впереди выходные. Во-вторых, потому что у многих зарплат сегодня. Что-то поступило на карточку, это приятно. У кого-то пенсии, там пособия и прочее тоже хорошо. Главное, что выходные прошли с пользой. И мы сегодня, вдохновившись праздником Днем жареного мяса, мы сегодня решили узнать, какой шашлык все-таки лучше из чего? Куриной или свиной? Вы голосовали в нашей группе ВКонтакте, в Телеграм-канале, и большинство из вас проголосовало за свинину, а значит, свинина сегодня побеждает. Хотя, вы знаете, и свинина — это хорошо, и курица тоже. И для кого-то только овощи, для кого-то грибы. Много было сегодня сообщений, много было сегодня картинок от вас, фотографий. Раздразнили и меня, и себя. Знаю, что некоторые отправились уже жарить шашлык. Вот, например, Елена написала, что только добрались до дачи, а разжигаем мангал, будет шашлык. Правда, написали какой, но будет. Это уже приятно, это здорово. Алексей написал: добрый вечер, шашлыки планируются на выходных. Это круто. Опять же, тоже не знаю, какой свиной или куриный, но то, что они будут, тоже хорошо. Главное, чтобы дождик не помешал. Пасмурно в городе, завтра еще и дождь обещает. Вообще тогда не до таких вот развлечений. Что еще есть? Обожаю свинину, особенно шею. Она получается более сочной и сытной. А вот курица, она более диетическая и готовится быстрее. Когда хочется побыстрее шашлыка, берем курицу. Следующее сообщение от Павла. Свинину лучше мариновать с добавлением лука, говорит Павел. Люблю еще добавить перец и минеральные водички. Вот так. Кстати, насчет курицы тоже было сообщение. Сейчас, секундочку. Вот оно у нас. Лариса написала: я люблю куриный шашлык. Курицу обычно мариную в кефире или в соевом соусе. Ох, куда мы только сейчас уже соевый соус не добавляем. Везде его используем, действительно. Но на вкус и цвет товарища нет. Стало быть, всем желаем хороших выходных в компании шашлыка или без. Главное, чтобы вам было хорошо и комфортно. Неважно, в гостях, на природе, в путешествии или просто дома, лежа на диване. Покидаю эту студию, вернусь обязательно в следующую пятницу в рамках шоу «Атмосфера». Надеюсь, что моя коллега вернется уже с отпуска. Но в конце концов, совесть-то надо иметь, сколько можно отдыхать. Арсений Романов, радио «Юнитон», город Новосибирск. Не изменяйте себе, с кем попало. Пока-пока.
2: Арсений Романов.

0: Новосибирске 20.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
3: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

Реклама. Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Когда день очень насыщенный на дела и события, просто расслабьтесь. Пора отдохнуть и пообедать. Закажите комбо в Додо Пицце. Сытный додстер, ароматную картошечку и напиток. Быстро, выгодно и вкусно.
2: Чего хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО «Фильтр» – обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО «Фильтр». Звоните 304-47, сайт stofilter.ru. 304-47, сайт stofilter.ru.
3: Я буду додстер с кофе.
4: А я додстер с колой. А, нет, лучше додстер и молочный коктейль.
3: Одно комбо, а сколько вариаций. Додстер с напитком в Додо Пицце. Выбирайте, как вам вкусно.
5: Додо.
6: В тихом дворике всегда хорошая погода. Летние музыкальные вечера на открытом воздухе. Концерты все лето. Новосибирская филармония. Категория 12+.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске кратковременный дождь, гроза, ветер северный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 22-24 градуса выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: МАКИ. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. МАКИ. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Для шашлыка из свинины нам понадобится лук, уксус, соль, перец и клубника. Так, стоп, лишний ингредиент. Угадали какой? Проверяем рецепты в новой игре «Вкусная логика» на радио Юнитон. Каждый будний день в 18:40 слушайте задания ведущих и запоминайте ингредиенты. Один продукт точно лишний. Отправляйте варианты ответов в Макс Радио Юнитон. Самый быстрый получит крутые подарки. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
1: Прописал мне терапевт. Парься с печкой ТМФ.
2: Фирменный магазин ТМФ на Большевистской 26В.
3: tmfdefismarket.ru.
4: Представьте вечер, в котором вкусный ужин становится частью спектакля, где свет гаснет, сцена оживает, а каждый гость внутри события. Гастротеатр «Красная мельница» приглашает вас на вечера, которые хочется обсуждать после финального поклона. Гастротеатр «Красная мельница» – это театр, ресторан и яркие эмоции в одном месте. Ждем вас по адресу улица Голощука, 1А, гастротеатр «Красная мельница». Для зрителей старше 18 лет.
5: Что нового в печи? В Додо Пицце – паста и пицца, креветка и песто. Рецепт, вдохновленный средиземноморской кухней, с сочными креветками и соусом песто. На вкус как отпуск.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 9 вечера. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
2: Уж теперь все закрутится. Окружите себя уютом, обустройте квартиру на свой вкус. Все, теперь можно запускать кота в свой новый дом. В ЖК «Кольца» квартиры от 6 миллионов 100 тысяч рублей продаются уже с готовым ремонтом. Остается только расставить мебель. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.
3: Город Новосибирск.
4: Тот самый звук. Та самая эпоха, когда музыка звучала по-настоящему. Команда «Стерео». Целый час только ретро-хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки. Отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 21.00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
5: Подарил и порядок. Букет СИП.
6: Стерео жизнь.
7: Стерео стиль.
6: Стерео звезды и стерео хиты.
7: Сейчас.
6: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».

0: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».
1: Штирлиц, а вас я попрошу остаться.
2: «Юнитон».
3: Реклама.
2: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо «Деспирадо» от фабрики мороженого «Солнечный день».
4: Представьте дом, в котором есть все. «Пульсар». Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. «Пульсар». Живите так, как вы действительно хотите.
5: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Муниципальная образовательная школа проводит донабор в первый класс. Всего 10 учеников в классе. Максимум внимания и индивидуальный подход. Расположение в центре города. Количество мест ограничено. Звоните 8-995-438-09-79. 8-995-438-09-79.

0: а ушей 6.55, включай скорей. Артем Фадеев и Юля Бородина. Каждый день на страже отличного настроения. Стартуем в 6.55 и до 10.00 на радио Юнитон. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске кратковременный дождь, гроза, ветер северный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 22-24 градуса выше нуля.
1: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: есть. В реакторе для владельцев Тойоты всегда запчасти и отличный сервис.
1: Здесь для Тойоты счастье есть.
2: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».

0: А все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут. А ты бежишь?
1: Я бегу!
2: Радио «Юнитон» и утреннее шоу «Пуш» представляют спортивно-развлекательную, аппетитно вдохновляющую игру «Забег с лентой». Каждый будний день участвуйте в эфирном марафоне вместе с ведущими и получайте отличные подарки. Генеральный партнер проекта ООО «Лента».

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске кратковременный дождь, гроза, ветер северный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 22-24 градуса выше 0.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске кратковременный дождь, гроза, ветер северный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем 22-24 градуса выше 0.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске кратковременный дождь, гроза, ветер северный 2,7, при грозе порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха 22-24 градуса выше 0.

В Новосибирске 7:00.